0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах осадки сильные. Местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23 тепла, в Бресте 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах осадки сильные. Местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23 тепла, в Бресте 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Радіус FM. Топ-чарт. Топ-чарт Радіус FM.
1: Радіус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах осадки сильные. Местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23 тепла, в Бресте 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
6: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
7: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
8: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется, знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Реклама. Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
4: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
5: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу про человекоподобного робота-учителя и политики Трампа вокруг Ирана. Основные параметры назвали в правительстве. На заседании совместно рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития на будущий год. Среди них традиционно рост ВВП, увеличение реальных доходов населения и ограничение уровня инфляции. Одним из трендов является развитие туризма, ему уделяется огромное внимание. По словам специалистов, туризм – это тренд, и ожидания достаточно позитивные в части получения прибыли и дивидендов от развития туризма. Андраш Бака вступил в должность президента Венгрии. Кандидатуру бывшего председателя Верховного суда выдвинула правящая партия ТИСА. С избранием президентом Венгрии Андраша Баку поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси выразил надежду на развитие сотрудничества. Дональд Трамп допустил возможность возобновления мирных переговоров с Ираном. Президент США подчеркнул, что главным условием Вашингтона остается полный отказ Тегерана от ядерного оружия. При этом американская администрация меняет тактику. По данным телеканала CNN, Белый дом переходит к стратегии постепенного экономического удушения Ирана. На этом фоне Пентагон рассматривает масштабное сокращение военного присутствия в Персидском заливе. В ЮАР представили робота-учителя с искусственным интеллектом. Он способен общаться и проводить уроки на всех 11 официальных языках страны. Гуманоид может помогать школьникам с учебой, объяснять сложные темы, отвечать на вопросы, проверять знания и взаимодействовать с учителями. Робот рассчитан на программы от начальной школы до финального 12 класса, а также может использоваться в высшем образовании и профессиональном обучении. Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик завоевал серебряную медаль на Кубке мира по киберспортивным шахматам в Париже. На пути к финалу он обыграл спортсменов из Узбекистана и США. В финале 19-летний юноша уступил лишь титулованному норвежцу Магнусу Карлсону. Денис Лазавик – многократный победитель популярных онлайн-турниров и самый молодой гроссмейстер Беларуси. Звание получил в 16 лет. И в завершение, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве 20-22 выше нуля, в Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 24-26 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Буквально недавно в эфире мы рассказывали о том, вот укусы гадюки, да, вот случилось это с тобой, что надо делать, да, и самое главное...
2: Что яд отсасывать ни в коем случае нельзя.
1: Вот, потому что пользы от этого нет, а со стороны выглядит, как человек просто сосет чью-то ногу. Не надо так делать. И вот она новость из Китая. Пожалуйста тебе, супруга кусает гадюка. Работал он там в полях, чем-то занимался. Все, бежит к жене в панике, говорит, меня укусило, все, у меня там все распухло. Это что она делает? Не вызывает скорую. Не делает то, что нужно делать. Она сразу, значит, устами своими прильнула к его ноге. И как? Давай оттуда этот яд наяривать. Ага. И что ты думаешь? По итогу все равно пришлось вызывать скорую.
2: Обоим уже, да?
1: Нет. Мужика кладут в больницу. Ну, у него укус, ему колят этот самый антидот. Все, с ним все хорошо. Звонит жена, говорит, что-то у меня лицо опухло.
2: Плохенько мне.
1: Плохенько. А почему? А потому что микротравмы во рту есть какие-то. И вот этот яд, который она из него испила, из любимого своего сосуда. Они передались и ей. И, значит, следом за ним в ту же палату причаливает еще и его супруга. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Не, вот знаешь, Вась, а я не знаю, как бы я чувствовался, как бы я поступил в этой ситуации, потому что, ну, фильмы-то мы все смотрели, крутые шутки-то мы все шутили. Как бы просто для жизненной истории, даже сейчас, зная, что так делать не надо, наверное, все-таки я бы что-то так похожее придумал.
1: А с другой стороны, может, он не такой уж и возлюбленный, потому что мы-то не знаем, в какую сторону она двигала воздух. Может быть, она не всасывала яд из его ноги, а наоборот, вдувала его поглубже. Ну, наследство.
2: Ужасный человек.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Знаешь, вот бывает иногда чувство кринжа легкое накатывает. Сидишь и такой «Ай!». Но у меня вот оно связано с детством. Я была маленькая, возможно, где-то 5 класс. Я иду по улице, а передо мной идет девочка, и у нее из рюкзака выпали очки.
2: Так.
1: И я не знаю, не осуждайте меня, почему я не сказала ей об этом. То ли мне, может быть, я была тогда стеснительная, там, туда-сюда, но мне иногда так грустно и обидно.
2: А, то есть, подожди, ты не взяла их себе, ты просто
1: Нет,
2: прошла.
1: Нет, я не украла, я просто не сказала ей об этом. Я не знаю этого человека, я не знаю ее, но мне стыдно, вот моя публичная такая исповедь. Прости меня, пожалуйста.
2: Та незнакомка с очками. Слушай, хорошо, но это люди, понимаешь, у нас есть действительно чувство, у нас есть чувство стыда, которое может преследовать нас постоянно. Интересно узнать, что думает искусственный интеллект о вот этих вот наших стыдочечках всяких.
1: И твой выход.
3: Люди уверены, что со временем становится стыдно только за серьезные ошибки. На самом деле, за самые нелепые мелочи. Например, многие до сих пор вспоминают, как помахали рукой человеку, который махал вообще не им. После этого остается только сделать вид, что проверял погоду. Есть еще момент, когда человек громко сказал «И вам приятного аппетита» официанту, который просто пожелал хорошего вечера. И теперь этот диалог внезапно всплывает в голове перед сном. Отдельный уровень. Уверенно тянуть на себя дверь, на которой огромными буквами написано «От себя». Причем после второй попытки человек все равно сначала смотрит по сторонам, а уже потом читает табличку. Многие до сих пор краснеют, вспоминая, как поскользнулись на ровном месте, а потом сделали вид, что так и было задумано. Самое смешное. Никому, кроме самого человека, до этих историй нет никакого дела. Но мозг бережно хранит их в папке «Вспомнить 2 часа ночи и не уснуть». Потому что чувство стыда стареет гораздо медленнее, чем сами воспоминания.
1: Какая прелесть.
2: Я вспомнил. Ко мне подошел человек и говорит, вот подскажи, пожалуйста, надо туда-то, туда-то. И я, знаешь, с полной уверенностью, как не просто человек, который живет в этом городе, как гид этого города, все ему объяснил, показал, привел примеры, пошел в обратную сторону и потом понимаю, что я ему совсем не то показал, не тот маршрут, не ту дорогу. И придет этот человек, который, скорее всего, в городе не разбирается совсем не туда. Вот за это тоже стыдно.
1: Но я надеюсь, что ему кто-то помог, а девочки купили новые классные очки.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рус, Россия.
7: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
8: ИИ-помощник
9: «Нормативка Бай».
8: Быстро, четко, надежно.
10: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
11: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3 единицы и на сайте bankdobrobyt.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: И не то, что могут исчезнуть, они уже потихоньку начинают исчезать. Все это взяло свое начало в Могилеве. В Могилеве уже на, ну, таким большинстве светофоров, которые использовались там на нерегулируемых пешеходных переходах, там на каких-то перекрестках, поубирали таймеры. Вот эти секундочки.
2: Но
1: уже ничего никуда не тикают. И вот их постепенно убирают в Могилеве. И если как бы все ок, то это дойдет и до остальных наших, и областных центров, и до столицы обязательно доползет. То есть все, больше никаких циферок, больше ничего. Почему? Вопрос.
2: Вопрос, я тебе что? Задаю. Почему?
1: Да, спасибо большое. Потом вырежем, склеим. Почему? Потому что считают в ГАИ, и вот, ну, те, кто ответственен за все эти светофоры и прочее, что это вызывает плохую привычку у водителей.
2: Какую?
1: Когда они видят циферки, которые говорят о том, что, ну, например, через там 3 секундочки, 2 секундочки будет зеленый, можно дать газку, чтобы проскочить. Ну, то есть, понимаешь, да? Ты понимаешь, что через 2 секунды будет зеленый, пока красный, но можно уже вдарить. И обратно. Обратная ситуация. Когда ты видишь, что 2 секундочки зеленому остается и будет красный, ты тоже поддаешь газку и стараешься пролететь этот перекресток, ну, чтобы не стоять на светофоре. И то же самое в Могилеве сказали, делают и пешеходы. Видят вот это и начинают пролетать всю эту историю. Ну, авось повезет. Но мне кажется, что как раз-таки в этом и была суть. Ну, то есть показать человеку, будь то пешеходу или водителю, что вот смотри, братан, ты можешь успеть, не нарушая закон, я сейчас не про это, не превышая скорость и не пересекая там стоп-линию на красную.
2: Ну, слушай, интересно. Еще, на самом деле, я был в Могилеве буквально неделю назад. Вот мы уже так подошли к теме. Я увидел, что там светофоры отличаются от наших. Там не обычные светофоры. Там светофор, который горит по кругу. То есть он какой-то футуристический, знаешь. Он красным горит по кругу. То есть у него светодиодная вот эта история. Когда красный горит красным. Когда зеленый горит зеленым. И он такой красивый получается. Но у нас таких нет.
1: А в центре МС Адаховский.
2: Спасибо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: пробки.
1: Доброе утро, в студии Влад Кучко, на часах 7:33, самое время узнать, что творится на дорогах столицы. А они почти свободны, по данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшое скопление авто на улице Одинцова, от улицы Скрипникова до улицы Якубовского, проезд займет около 6 минут. Столько же потратите на улице Лобанка, улице Кунцевщина, на участке от улицы Мазурова до улицы Кунцевщина, 32. Такова дорожная обстановка, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве 20-22 выше нуля, в Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 24-26 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Ну, значит, как обычно, очень много исследователей, миллиард, сексильон денег был
2: выделен. Ученые Великобритании.
1: Британские
2: ученые. Мои любимые, британские, да.
1: Они установили, что спать вот в том, в чем ты там ходишь день и прочим, вредно. Я расскажу чуть позже, почему спать надо в пижамках, ночные рубашечки, значит, и другие какие-то хлопчатые вот эти вот интересные вещи.
2: Какие? Хлопчатые.
1: Хлопчатые, запишите.
2: Позвоним сначала Ожегову, да, и как бы найдем соведущего мне помоложе.
1: Ты пока идешь в бухгалтерию писать заявление об увольнении, я продолжу тогда. Смотри, почему вредно? Потому что, во-первых, повседневная одежда, она, как правило, тесная. Она при вот поворотах в кровати может где-то там что-то сдавить, где-то пережать какую-то артерию, венку, прочее, мозг не насыщается кислородом, не падает в глубокую фазу сна. Без глубокой фазы сна твой сон это вот, ну, просто, понял, да, выбросил в мусорку. Следующее, она плотная, как правило, синтетическая. Соответственно, кожа твоя не дышит, температурка никак не регулируется, и это тоже мешает тебе погрузиться вот в эту очень важную REM, по-моему, фаза, глубокая фаза сна, в которую мы восстанавливаемся, перезагружаемся и прочее, прочее. Но я, знаешь, хочу дополнить это исследование, я не британский ученый, много денег мне не было выделено, я вот какую народную мудрость установил. Если ты засыпаешь в том, чем ты вернулся домой ночью, обычно на утро очень сильно болит голова, и ты не помнишь вечера.
2: Да, безумно, 100%. А еще есть такая история, как оверсайз. Почему мы забыли? Ну, что тебе сдавит оверсайз?
1: Ну, я, знаешь, я так переворачиваюсь, что где-то там может какого-то, знаешь, капитана корабля и передавить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Отшуйте смак жнивенских спасов у Великим Князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Если вы оказались в лесу и не знаете, куда идти, идите домой.
2: Идите домой, да. И перестаньте рассматривать мох у деревьев. Они от этого стесняются. Так, у меня вот такая коротенькая. Не то чтобы смешно, но мило. Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно положить в варящиеся пельмени лавровый листочек.
1: Да.
2: И сразу. И аромат. Но в этом есть проблема. Сразу весь этаж знает, что ты готовишь пельмени. Да. А это плохо в общаге.
3: Все, развожусь. Не торопись, подумай. Нечем думать, она склевала весь мой мозг.
2: Бывает.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радостная.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу, где в Европе разрешили эвтаназию и кто создал таблетку от рака. В Беларуси с 1 сентября вырастет базовая ставка. Со следующего месяца показатель составит 300 рублей, что на 3 рубля больше, чем ранее. Это второе повышение показателя за год. От базовой ставки зависит зарплата работников в бюджетной сфере и приравненных к ним. БЖД назначила дополнительные поезда в преддверии начала нового учебного года. Так, в период с 30 по 31 августа белорусская железная дорога пустит резервные составы. Они будут курсировать в Минск из Бреста, Гомеля, Могилева и Мозыря. Кроме того, с 24 августа назначен дополнительный поезд Минск-Гомель. Во Франции принят закон об эвтаназии. Указ уже подписан французским лидером Эммануэлем Макроном. В июле текущего года документ одобрили парламентарии. По заключению Конституционного совета 14 августа, новый закон не противоречит основному закону страны. Эвтаназия будет доступна людям с неизлечимыми заболеваниями, испытывающими невыносимое страдание. Индийские ученые создали таблетку от рака. В экспериментальных тестах препарат показал высокую эффективность против агрессивной формы рака молочной железы. Как заявляют исследователи, новый препарат от рака, предназначенный для работы только внутри раковых клеток, может заменить традиционную химиотерапию. В Дубае начали работать китайские беспилотные такси. Они могут самостоятельно проезжать перекрестки, круговые развязки и участки со светофорами. Власти Дубая планируют, что к 2030 году примерно четверть всех поездок в городе будут совершаться на беспилотном транспорте, что открывает новые возможности для развития китайских технологий на рынке Ближнего Востока. Далее коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика и автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 80-23-53-50-997. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве 20-22 выше нуля, в Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 24-26 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: И все там живы, это очень хорошее уточнение, потому что избавиться от ленивого парня можно по-разному. Значит, как все было? Дао, ну так зовут девушку, Дао. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в интернете, он утверждал, что происходит из какой-то состоятельной семьи, переехал к ней жить. По словам Дао, девушки, вскоре после переезда парень этот перестал ей, во-первых, помогать по дому, так и не пытался найти какую-то работу, жил исключительно на ее зарплату, питался ее едой, ну и, собственно, хорошо, что только в ее платьях не
2: дышал ходил. Ее воздухом, дышал, да? Ее... Вот это вот история.
1: Самое-то вкусное, что она решила сделать.
2: Ну-ка.
1: Ну как, ну можно было просто выставить там вещи, выбросить из окна, сказать, все, укатывайся к своей такой-то там матери, да, все. Можно было. Но нет, она позвонила в миграционную службу.
2: Да ладно!
1: И сказала, что он уже годика как три не продлевал свою визу. Приезжайте, разберитесь, пожалуйста, потому что я уже не могу, я как бы, я его люблю, но надо, чтобы все по закону. Приехали, арестовали, депортировали.
2: Браво, просто браво. Ну, слушай, из плюсов спасибо ей за то, что бесплатно отправила на родину.
1: Да, потому что билеты сейчас нонче дорогие, видели, да?
2: Конечно.
1: Очень все дорого. А с другой, знаешь, я хочу встать на защиту парня, ну вот смотри, он же ей дарил свой прайм в свое время.
2: Вайб свой.
1: Свою энергию, да?
2: Да.
1: А она зарабатывала тот самый базовый минимум для того, чтобы быть с ним, чтобы подтянуть его.
2: Какой
1: вот
2: ужас.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Ага.

0: Пробудители на радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вот я недавно у родителей была, хожу к шуфлядке, где, хранятся папины вещи. Открываю и вижу эспандер, то есть это такой бублик резиновый, который ты тренируешь руку, сжимаешь его в ладошке. Но он был разломан на две части, то есть было два полукруга. Как? И я такая смотрю, говорю, пап! Он такой подходит, мне говорит, так давай выкинем. Зачем это? Он говорит, положи.
2: Ой-ой-ой.
1: И шуфлядка закрывается.
2: Типа пригодится, я так понимаю.
1: Я говорю, зачем он тебе? Зачем? Он говорит, понадобится. Пригодится.
2: А может, это какой-то памятный эспандер, который лопнул вот в моменте, когда отец был напряжен особенно сильно. Может быть, какой-то спор был, понимаешь, там с мамой, например. И вот ему запомнился этот момент, и вот он хочет запомнить, к чему приводят негативные эмоции. Знаешь, как напоминание того, что нужно сдерживаться и держать себя в руках. Может быть, это я тут понапридумал, но таких вещей, на самом деле, у нас очень много. Заходишь на любой советский, более-менее или не советский, балкон, и вот там прям кладезь вещей, которые когда-либо пригодятся, но сейчас ты ими не пользуешься. Давай спросим у ИИ, что ИИ думает на эту тему.
3: Люди обожают хранить вещи с мыслью «когда-нибудь пригодится». Правда, никто не знает, когда наступит это легендарное «когда-нибудь». Например, коробки от техники. Телефон давно сменился, гарантия закончилась, а коробка лежит. Видимо, ждет своего звездного часа. Есть еще зарядные провода от устройств, которых уже давно нет. Но выбросить страшно. Вдруг однажды кто-то скажет, случайно нет зарядки от плеера 2008 года. Отдельный уровень – красивые подарочные пакеты. Их аккуратно складывают, чтобы потом подарить в них следующий подарок. Это уже круговорот пакетов в природе. Многие хранят стеклянные банки из-под кофе, соусов или солений, потому что для чего-нибудь пригодятся. Правда, в какой-то момент банок становится столько, что впору открывать собственный пункт приема стеклотары. Самое смешное — школьные конспекты. Люди годами хранят тетрадь по физике, потому что вдруг однажды срочно понадобится вспомнить формулу закона Ома. Просто загуглить же нельзя. Потому что люди хранят не вещи. Они хранят надежду, что однажды смогут сказать, я же говорил, пригодилось.
1: Он что-то знает. Я правда храню тетрадь по физике, хранила, чтобы ее после школы сжечь.
2: А, видишь, ты хотела сжечь. А у меня мама почему-то до сих пор хранит мои дневники со школы.
1: Хорошо учился?
2: Нет, я ужасно учился. Может быть, чтобы тыкать меня. И смотри.
1: Какая прелесть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
5: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
6: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
7: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: 72-летний пенсионер Владимир Геннадьевич, я думаю, что, ну, Владимир Геннадьевич звучит, да. Должна знать.
2: Страна... Депутат, наверное, какой-то был.
1: Нет, он простой пенсионер из Ростовской области. Он нашел способ, как защитить своего любимого котика после своей смерти. Потому что очень переживал, что за ним никто не будет смотреть, никто не будет за ним ухаживать, как, собственно, и за самим пенсионером. У него там грустная история, у него жена была, умерла, он остался один, дети перестали приезжать, забили на дедушку совсем. И он нашел какого-то замерзающего возле батареи котика в подъезде и взял его к себе домой. Знаешь, выходил, там что-то вылечил.
2: Мило. А,
1: да, они вместе гуляли, вместе ходили, все. То есть, ну, такой, знаешь, восполнил вот эту дырень, которую, ну, по-хорошему должны были бы восполнить дети там и прочее. Ладно, не будем их осуждать, суть не в этом. Короче, но он же понимает, что рано или поздно, да, ну, как бы все. Котик останется один, проживет дольше явно. Надо как-то сделать так, чтобы о нем заботились. Он, что он делает? Он идет к нотариусу и говорит: нотариус, а давай вот квартира, банковский счет, машина на котика. Оформляем, после смерти все принадлежит котику. Нотариус говорит: ты дурак, дед, ну, у тебя уже деменция началась, так нельзя, по закону. Говорит: а как можно? Я хочу, чтобы за котиком кто-то смотрел. Он говорит: можно, можно все это переписать после
2: на
1: смерти.
2: На меня? А я посмотрю за котиком.
1: Хорошая идея, нет. Переписать на детей, ну, как и полагается это сделать, но... Если они не будут смотреть за котиком, если они не будут его кормить, гулять и прочее, им не достанется ни квартира, ни банковский счет, ни машина. Дед говорит: по рукам, где расписаться, расписался, и все. Теперь дети не имеют права на эту квартиру, машину и счет, если котик, ну, так сказать, не уйдет на тот свет счастливым и в глубокой старости.
2: Хорошо.
1: Классно.
2: Хорошо.
1: Но, а если они не будут ухаживать, то все, что они получат, это мокрые тапочки и разодранный диван.
2: И мертвого котика.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: пробки.
1: Доброе утро. В студии Влад Кучко. На часах 8:33 в эфире сводка пробок Минска. По данным Яндекс.Карт, на дорогах столицы местами затруднения, пробки 3 балла. Небольшая пробка на улице Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского. Время проезда около 6 минут. И примерно 4 минуты можно потерять на широкой улице, на участке от Восточной улицы до Логойского тракта. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве 20-22 выше нуля, в Гродно 21-23 со знаком «плюс», в Бресте 24-26 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Слушай, у нас реально свеженькое исследование. Обычно какие были исследования? Ну, мол, недосып плохо влияет на твой вес. Ну, мол, не досыпаешь, вес набирается. А тут смотри, ребят прям заморочились. Взяли определенное количество людей и сказали им: так, в повседневной жизни вы сколько спите? 7-8 часов. А давайте вы будете спать на, ну, полтора часа меньше. И мы посмотрим,
2: нет,
1: что
2: я
1: будет.
2: Против.
1: Но, нет, я имею в виду в качестве исследования. И они начали спать на 78 минут меньше. И знаешь, что произошло? Буквально через несколько недель плюс полкилограмма веса.
2: Реально?
1: Просто из-за этого. Не стали есть больше бургеров, шаурмы там или еще что-то. Просто полкилограмма сверху. Почему это происходит? Это происходит потому, что, во-первых, если ты не досыпаешь, у тебя потом, ну, целый день нет настроения, ты всех бесишь, ну, это понятное дело. Тебе хочется есть больше.
2: Почему?
1: Ты заедаешь вот этот недосып. Твой организм пытается добрать вот это вот необходимое ему, то, что он берет во время сна, едой. И ты замещаешь то, где ты спал, едой. Еще, ну это понятно, логический плюс, чем меньше ты спишь, тем больше времени ты бодрствуешь. Чем больше времени ты бодрствуешь, тем больше возможностей пожрать.
2: Интересно.
1: Если ты дольше спишь, ну просто у тебя нет физической возможности поесть. Ты утомляешься, к обеду ты уже ничего не хочешь. Опять, если ты ничего не хочешь, ты не двигаешься. А если ты не двигаешься, ты не сжигаешь калории. Ну и, соответственно, опять твой вес идет в верхушку. Но меня, знаешь, вот позабавила такая точность. 78 минут сна, не досыпа, вот эти 78 минут каждый
2: это
1: день.
2: Это плюс 500 грамм.
1: Это полкилограмма сразу,
2: да,
1: тебе веса.
2: Прикольно. Съел. У меня теперь есть 100% отмазка. Почему я так много сплю? Потому что я не хочу толстеть, я хочу держать себя в форме.
1: А, вот еще. А я всем, у кого там вес пошел в гору, очень рекомендую. Покупаем дачу. У тебя просто нет времени на перекусы, на вот это вот уныние. В купленной даче есть и минусы, конечно, у тебя появляется очень много времени для шашлыка. Там, где шашлык, там и другие наши злобные привычки. Да, Паш?
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
4: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
5: Новый день.
6: Новые нагрузки.
5: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО Лекфарм Беларусь.
8: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: родители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.
2: Потрясающе. Я надеюсь, что это случится с нами как можно позже. Вот правда. А давайте такую. Наша кошечка тоже сначала не любила пылесос, а потом ничего, втянулась.
3: Попробовала японский метод расхламления. Нужно подержать вещь в руке, если она не приносит радости, можно выкидывать. Ну, я так выкинула кастрюли, весы, гантели и зеркало.
2: И сельдерей.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
6: Мегафэн! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу про полностью автоматизированную лапшичную и о результатах Арины Соболенко. Молодечно прошел республиканский проект «Пульс страны». Туда отправился медиаэксперт Андрей Богодель, чтобы услышать мнение людей и обсудить темы, которые волнуют присутствующих. Затронули широкий круг вопросов от новой пятилетки развития до обстановки у границы роста военных бюджетов НАТО. Для ряда продуктов в Беларуси ввели обязательную маркировку, проще говоря, QR-код. Постановление подписал глава правительства Александр Турчин. Специальные маркеры нанесут на творожные сырки, творог и плавленый сыр. Новое требование к данным товарам станет обязательным с 1 марта 2027 года. В Пекине открылась первая полностью роботизированная лапшичная. Посетители оформляют заказ, сканируя QR-код за столом. Автоматическая установка смешивает муку и воду, после чего прессует и нарезает тесто. Роботизированная рука переносит готовое блюдо на мобильного робота-доставщика, который отвозит его к посетителю. Сотрудники ресторана по-прежнему необходимы для контроля оборудования и уборки использованной посуды, но большинство процессов автоматизировано. Почти вся Луна приобретет красноватый оттенок в следующую пятницу, 28 августа. Такой эффект происходит из-за того, что Луна заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца. Затмение начнется в 4:24 по минскому времени и завершится в 10 утра. Максимальная фаза наступит в 7:13. Явление будет видно жителям Европы, Западной Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Арина Соболенко вылетела в 1/8 финала турнира в Цинциннати. Белоруска уступила чешской теннисистке Саре Бейлик. Итоговый счет 6-7-4-6. В четвертьфинале Бейлик встретится с американкой Мэдисон Кис. Теперь в случае выхода Елены Рыбакиной в финал турнира Арина Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WTA. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3.02, 100 российских рублей 3.56, 10 китайских юаней 4.50. Далее коммерческая информация. Ищите, где стильно провести выходные? 23 августа Open Air Fashion Week. Грандиозный подиум под открытым небом. Топовые диджеи, фудкорты и свежие коллекции. Эксклюзивный гость события – известный представитель мира моды Николай Овечкин. Выбирайте стрит-шик и бронируйте билеты. Станьте частью модного диалога на Open Air Fashion Week. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве 20-22 выше нуля, в Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 24-26 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В общем, в Великобритании была какая-то акция в каком-то маленьком городке, когда детям, которые там приходили в книжные магазины, еще в какие-то магазины, раздавали ежиков, которые были сделаны из бумаги. Знаешь, такие очень милые, классные, ну, вот как поделочка такая. Угу. Но есть одна проблема. Одна внимательная мама обнаружила, что листочки эти были, это не просто листы А4, это были листочки из книг.
2: Ага.
1: Из книг эротического содержания.
2: Ой,
1: из романов вот эти, где там нефритовые стержни, вот эти вот все дела. В общем, Клеопатры, да. Другая женщина обратила внимание, что ее 10-летняя дочка получила вот от продавца такого ежика, увидела, что ну там прям совсем откровенные сцены описаны на страницах этих книг. В общем-то, естественно, они там какую-то вот эту коллективную жалобу собрали, все пошли в полицию, говорят, все, надо сажать, что они делают, на чем они, из чего они делают этих самых ежиков. В полиции сказали, слушайте, это была благотворительная акция, никто за это денег не брал. И что мог человек делать вам красивых ежиков?
2: Из того и сделал, по факту. Нет,
1: да.
2: Вот все про это то же самое сказал.
1: Может быть, просто стоит потихонечку развеивать миф про капусту, про аиста, ну, как бы, и все будет хорошо. Да, я не говорю о том, что откровенные сцены для маленьких детей — это хорошо, но вот эта вот история нашли в магазине в капусте и аист, может быть, вот как раз эти ежики и расскажут детям, как
2: что
1: все.
2: Что не так с капустой?
1: Как все работает.
2: Я не понял.
1: Не, Паш, у тебя?
2: Ну?
1: У тебя все хорошо.
2: Подожди.
1: Какой
2: выбор? Будем разбираться.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Наша

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вчера было рабочее собрание на работе МЧС. Собираемся раз в неделю. Собираемся, и, в общем, есть у нас один персонаж, который постоянно на него опаздывает. При том, что не то, что мы там, ну, шибко рано собираемся. Нормально, собираемся 10 после 10. И оправдание этому опозданию всегда одно. Ну, не могу я проснуться. И я вот смотрю, думаю, а вот, ну, в туалет сходить как-то контролируемо для себя, а не внезапно, да, с новостями. Ты можешь понять, что когда ты голодная, ты кладешь в рот еду, и потом надо челюстями вот так ее смыкать. Это ты можешь, а, ну, взять, выключить будильник, встать, не можешь. Вот для меня это самое нелепое оправдание того, что ты проспал. Ты можешь придумать про кошку, про ты планету спасал, метеорит держал, фура ехала, вот так руками ее держал, все что угодно, но только я не могу встать. У меня тогда, ну, складывается впечатление, что надо забирать права у человека, все, ну, как-то лишать его возможностей взрослого мира, и туда вот по полям, синий трактор едет к нам. Ну, вот как-то так.
2: Знаешь что, я на секундочку подумала, а что если ты рассказываешь историю про самого себя?
1: Не, ну я у меня один будильник всю мою жизнь всегда стоит. Я не ставлю 3, 5, 8, 1, нажал выключить и встал с кровати. Там несколько мышц задействовал, и все работает.
2: Ну, если это девочка, то в целом я могу понять, почему. Ну, разморила, ну куда встать, ну ты что? А если еще собраться нужно, если еще накраситься, кофейка попить?
1: Надо просто встать раньше, и все, и тогда успеваешь.
2: Ну да, все у нас люди вот так вот очень просто, Василий. А вот как дела обстоят у искусственного интеллекта в понимании наших проблем человеческих, сейчас узнаем. И твой выход.
3: Люди готовы придумать любую причину опоздания, лишь бы не признаться. Я просто не рассчитал время. Самые нелепые оправдания всегда звучат так, будто человек только что вернулся из приключенческого фильма. Например, меня украли инопланетяне. И ведь если рассказывать достаточно уверенно, кто-то даже начнет уточнять подробности. Есть еще легендарное. У меня хомяк убежал, и взрослый человек полчаса ползал по квартире, потому что 2-сантиметровый зверек внезапно стал важнее работы. Отдельный уровень. Переводил бабушку через дорогу. Настолько популярная отмазка, что кажется, где-то существует одна и та же бабушка, которую целыми днями водят туда-сюда. Кто-то говорит, застрял в лифте. И почему-то лифт всегда отпускает человека ровно за 2 минуты до начала рабочего дня. Самое смешное, чем нелепее причина, тем увереннее ее рассказывают. Потому что если сказать это с серьезным лицом, есть шанс, что поверят. Хотя все прекрасно понимают, чаще всего человек не опоздал. Он просто в очередной раз проиграл будильнику.
1: Я вот, кстати, за хомяка зацепился, учитывая их продолжительность жизни, иногда, если ты понимаешь, что потерял хомяка, быстрее будет съездить и купить нового, чем искать вот этого предыдущего. Ну, просто лайфхак.
2: Мир жесток.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Реклама.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Жительница Лас-Вегаса, уже о многом говорит, 14 раз выходила замуж, чтобы финансировать свою лудоманию.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, в общем, какая была схема? Она выманивала деньги у своих мужей на азартные игры. Как только она вступала в брак с новой жертвой, она говорит: муженек любимый, ну дай крупную сумму, но у меня там больному родственнику нужно помочь. Как только денежка падала на ее счет, она общение прекращала.
2: Обалдеть.
1: В итоге она оформила несколько браков под разными именами. Ну, естественно, тратила все деньги на азартные игры. Только за последний год она оставила в казино более 300 тысяч долларов.
2: Мне кажется, Юля, это вот как раз то отношение к браку, к которому нужно стремиться. Я сейчас поясню, чтобы меня не забросали камнями, палками и тряпками. А я не про то, что брак — это бесполезно. Я про то, что, ну, наверное,
1: очень
2: нужно...
1: полезно.
2: Ну, да, нужно относиться к этому процессу как... Ну,
1: играючи, играючи.
2: Административной процедуре фиксации ваших отношений, а не к чему-то сакральному, что ни в коем случае нельзя прервать, и из-за этого иначе там небеса спустятся на землю, там все, апокалипсис будет. Но чего она точно не подумала, она взяла денежку, она в браке, она пошла в казиношку, она ляпнула 300к на зеро и выиграла. Что дальше? Пошла в магазин, купила Феррари. И Феррари теперь делится на двоих с ее нынешним мужем. То есть она уже изначально шла в казино, прекрасно понимая, что деньги она оттуда не заберет.
1: Какой трэш.
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Америки.
1: Всем привет! В Минске 9:34, в студии Влад Кучко. Проверим, что на дорогах прямо сейчас. Итак, Яндекс.Карта оценивает ситуацию в 2 балла. Дороги столицы почти свободны. Пробка на МКАД от улицы Чижевских до улицы Лейтенанта Кижеватова. Время проезда 7 минут. Также скопление авто на улице Кунцевщина и улице Лобанка от улицы Матусевича до улицы Одинцова. Тут время проезда 6 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве 20-22 выше нуля, в Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 24-26 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Ну, многим из нас в детстве бабушки, дедушки говорили: не сиди в телефоне во время грозы, током ударит.
2: Угу. Не мой голову холодной водой, да, ши заведутся, да, да.
1: И не пей воду из-под крана, даже да. Если это не охлажденный кипяток.
2: Да.
1: Ну вот сегодня это правило точно никому не навредит, если честно.
2: Угу.
1: Спасатели советуют не прикасаться к технике в грозу, если она подключена к сети. То есть, если ваш телефон на зарядке,
2: угу,
1: ну, нежелательно сидеть в грозу. Но если ты просто так сидишь в телефоне в грозу, в помещении, да пожалуйста, хочешь по видеосвязи, угу, звонить. Но если ты находишься на улице, вот тут уже возрастает риск, что тебя ударит молния. Но прикол в том, что где ты находишься, а не столько, что у тебя в руках телефон. Если ты, допустим, стоишь в чистом поле, да, в грозу, или ты стоишь на возвышенности,
2: угу,
1: то тогда молния, ну, с большой вероятностью может тебя ударить, но не из-за того, что у тебя в руках гаджет, а потому что ты единственный человек на местности, ты и так проводник.
2: Угу.
1: Поэтому дома в телефончике сиди, но желательно не на зарядке. Но не избегайте открытых поверхностей и полей во время грозы.
2: Слушай, я никогда не забуду бабушек, и меня, ну, отдавали периодически к ним, там, на лето, например, на дачу в деревню, да, и, ну, казалось бы, какая цель есть у бабушек? У бабушек есть цель, ну, хорошо, чтобы ты провел время, да, проследить за тобой, чтобы ты не убился на даче.
1: Познакомить тебя с шаровой молнии.
2: Вот, об этом я и хотел рассказать. И когда ты уставший, изнеможденный там от вот этого навоза, воды, тачек, перекопок, картошки, ты ложишься спать, ты ждешь, что сейчас бабуленьки тебе лупанут сказку какую-то,
1: да,
2: знаешь, жизненным опытом, такую ванильную, такой, как пирожки, которые они тебе готовят. Но они ложатся и говорят: вот, ты понимаешь, внучек, в розетке надо вставлять специальные насадки вот в эти дырочки. Поняла, да, в пятачок,
1: mm-hmm,
2: этот?
1: Да,
2: потому,
1: да,
2: что иначе,
1: да,
2: через него что? Правильно, пройдет шаровая молния. А окошки перед сном надо закрывать, потому что шаровая молния пройдет. И самое интересное в этом, что ни одна из бабушек лично шаровую молнию никогда не видела. Но у нее всегда был знакомый, который чуть не умер,
1: да,
2: от шаровой молнии. Вот как это работает, я до сих пор не понял.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Вот, знаете, смерть к нам приходит в черном и с косой. Угу. А к мухам в трусах, майке и с газетой.
2: Хорошо, давай продолжим тогда такую. Чтобы избавить 40-летнего Василия от компьютерной зависимости и вернуть к нормальной жизни, ему прописали пропить железо.
0: Такая. Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
4: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великом князстве Сула. Подробности на парк Сулабай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В армии продолжаются необычные сборы военнообязанных. Нынешний призыв состоит из тех, кто плохо выполнял свои обязанности во время уборочной кампании. На опубликованном Минобороны видео показано, как мужчины преодолели психологическую полосу, прошли обкатку боевыми машинами и отработали эвакуацию подразделений в район сосредоточения. Новый чат-бот заработал на сайтах всех райисполкомов Минской области. С его помощью можно решить вопросы в сфере ЖКХ, оформления прописки и получить юридическую помощь. Пилотный проект запустили в Воложине, и эксперимент дал положительный результат. Сейчас система работает уже на массовую аудиторию в штатном режиме. В Польше представили новый проект миграционной политики. Авторы хотят существенно ограничить приток иностранцев и одновременно выстроить систему возвращения поляков домой. Тем, кто вернется из-за границы, а также польской молодежи в возрасте от 25 до 35 на 5 лет могут дать льготы на жилье и вдвое урезать подоходный налог. Дональд Трамп признался, что ладит с Ким Чен Ыном из-за ядерных бомб. «Тот факт, что я с ним лажу, это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных зарядов», — сказал глава Белого дома. «Будь он президентом в то время, когда у КНДР появилось ядерное оружие, он бы такого не допустил», — отметил Трамп. Житель Китая заработал 9 тысяч долларов за месяц наблюдения за облаками. Ему нужно было оставаться на вершине горы, наблюдать за облаками, снимать их и ежедневно предоставлять видеоматериалы. Предложение, названное в соцсетях «Работой мечты», вызвало большой интерес. За неделю пришло 3,5 откликов. В результате работу получил 23-летний Ли Сычень из провинции Хэнань. И в завершении. На Радиус FM последний день музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже сегодня. У тебя буквально последний шанс зайти на radiusfm.by, оценить фрагменты песен и обязательно завершить тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфиры, лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, Минске и Могилеве 20-22 со знаком «плюс». В Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 градусов тепла. В Гомеле 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Да, 10:30, у каждого бывало такое. Приходит чувак в офис, надевает темные очки, крутит на пальце ключи от бюджетного седана, и, судя по лицу, он себя чувствует звездой. Все в шоках от выросшей самооценки человека. А я отвечу, когда, как не в такие моменты, мы себя можем почувствовать богами. Только что на Радиус FM отгремел культовый трек «Rockstar» от Post Malone, и настоящий гимн красивой жизни и безграничной уверенности в себе. И, кстати, о чувстве собственной крутизны ученые-психологи и нейробиологи активно исследуют так называемый эффект рок-звезды. Выяснилось, что когда мы слушаем подобные дерзкие и динамичные ритмы, наш мозг включает режим вознаграждения и начинает активно вырабатывать дофамин. Это буквально заставляет нас чувствовать себя успешнее, повышает решительность и снижает уровень социальной тревожности. Исследования действительно подтверждают, что ощущение высокого статуса, пусть даже воображаемого, резко снижают уровень гормона стресса кортизола. Так что обязательно слушать такие треки по пути на сложные переговоры или перед важным звонком. Это не просто кайф, а вполне себе научно обоснованный лайфхак. Поэтому повышаем самооценочку, чувствуем себя сегодня королями этого бала в четверг, не сбавляем обороты, и через пару минут будем наслаждаться Марком Дэном и Джованни Ричи с треком «Let Me Die», ну а прямо сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: А что это такое «осеннее пахнет»? Да, это погода, ребят. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями на большей части территории. На большей части, как назло. Кратковременные дожди. В отдельных районах будут даже сильные дожди. Поэтому не забываем, пожалуйста, либо дождевики, либо зонтики. В Витебске днем 18-20 тепла. Пу-пу-пу, прохладненько. В Минске и Могилеве 20-22 со знаком «плюс». В Гродно сегодня обещают плюс 21, плюс 23. В Бресте 24-26 градусов. Ну а в Гомеле от 25 до плюс 27. Не лето, конечно,

0: производитель Сильверус Россия.
1: Новый день.
2: Новые нагрузки.
1: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
3: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В Три цены.
3: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В Три цены.
3: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
3: Все для школы и творчества. В Три цены.
5: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Реклама.
6: Алиса, как слушать музыку без подписки?
7: Все просто. Слушай Радиус FM.
6: Алиса,
7: уже включаю.
8: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хочется отметить, что сегодня действительно прекрасный предпятничный день. Называется четверг, и он будет наполнен самыми настоящими крутыми событиями, потому что у нас с тобой впереди 10 топовых треков без рекламы и разговора. Будем сегодня с тобой наслаждаться Шаус и Cup Sport с треком Only You. До этого в твоей динамике ворвутся прекрасные обворожительные Эбон с треком Hollow. Встречай. Ну и раньше всех в нашем эфире Эйюла, которые подарили нам трек Хамай. Действительно, насыщенный настоящий плейлист у нас готов. Оставайся на волне топовой музыки, голосуй за своих любимчиков на сайте radiosfm.by, никуда не уходи. А тем временем в Беларуси 11 часов. Привет. Влад Кучко готов рассказать о самых актуальных событиях к этому часу. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о вероятном закрытии латвийской границы и экономической войне между США и Ираном.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Беларусь с официальным визитом. С ним проведет переговоры Александр Лукашенко. Президенты обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества. Прежде всего речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике. По итогам переговоров планируется подписание документов. Вновь бурлят латвийские соцсети. Власти балтийской страны в закрытом режиме якобы обсуждают возможность прекращения работы последнего погранперехода на границе с Беларусью. Если верить утечкам, движение через КПП «Паттерники» могут остановиться завтра, а по некоторым данным даже и сегодня. На прямые запросы в этой связи латвийские власти опровергать либо подтверждать слухи не спешат. Подарить приятные эмоции и помочь подготовиться к началу учебного года – главная цель республиканской благотворительной акции «Соберем портфель к школе». К ней присоединился и Белорусский союз женщин. Они помогут тем, кому это необходимо, а именно многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Соединенные Штаты отказались от идеи крупной военной операции против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены объявить персам экономическую войну. По его словам, это будет изоляция беспрецедентных масштабов. Трамп также добавил, что огромные экономические последствия ждут любую страну, которая позволит своим компаниям или аэропортам оказывать Ирану любую помощь. Создатели «Рика и Морти» Дэн Харман и Скотт Мардер озвучили сроки выхода 10 сезона. Новые серии начнут выпускать еженедельно в мае 2027 года. Шоураннеры еще не смотрели итоговые эпизоды, говорят, что им пока не разрешили. Однако зрители, которые попали на тестовые показы, остались довольны. «Мы слышали хорошие отзывы», — отметили создатели. И в завершении. На Радиус FM последний день музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже сегодня, поэтому сейчас последний шанс успеть зайти на radiusfm.by, оценить фрагменты песен и обязательно завершить тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости, далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, Минске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 градусов тепла, в Гомеле 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: 11:30. Вот вы замечали, насколько сложно у нас язык. Если сказать человеку «уже четверг», он радостно улыбнется и пойдет планировать вечер. А если сказать «еще четверг», он тяжело вздохнет и отменит все свои надежды на жизнь. Но на самом деле четверг — это уникальный день. Завтра уже пятница, и устать от выходных вы еще даже не успели. Только что на Radius FM прозвучал потрясающий ремикс на хит «Think About Us» в обработке КВР, и название трека скрыто. Главный секрет всех успешных людей — это фраза «отпусти это». Мы ведь постоянно на чем-то загоняемся. Держи простые лайфхаки, как переключить мозг и легко дожить до выходных. Первое правило — правило закрытой двери. Закончил рабочую задачу, сразу закрой ее в голове. Не прокручивай по 10 раз, как можно было ответить в письме лучше. Все, дело сделано, идти дальше. Ну и второе правило — техника 5 секунд. Если в голове у тебя постоянно присутствуют какие-то тревожные мысли о недоделанных делах, мысленно досчитай до 5, и либо наоборот, от 5 до 1, и буквально вытряхни это все из головы, сделай глубокий вдох и просто потянись. Отпускаем все ненужное, кайфуем от музыки и смотрим будущее с улыбкой. Ну а чтобы никакие погодные сюрпризы не испортили нам настрой, давай прямо сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков, потом продолжим в компании Rudimental Khaled с треком All I Know.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. В Витебске днем 18-20 тепла, в Минске и Могилеве сегодня передают от 20 до плюс 22. В Гродно сегодня днем 21-23 выше нуля, в Бресте плюс 24, плюс 26, ну а в Гомеле сегодня от 25 до 27 тепла.
1: Реклама.
2: Все для школы в «Букваешка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свинс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: 3. Встречали ли вы людей, которые знают абсолютно все на свете? Как правильно строить дом, как лечить простуду подорожникам и почему сборная по футболу опять сыграла не так? Главное правило при встрече с такими экспертами — кивать с глубоким уважением и медленно отходить в сторону ближайшего радиоприемника. Только что на Радио СФМ прозвучал мощный харизматичный хит «Mr. Know It All» от Тедди Свимса. И в названии трека как раз поется про того самого мистера Всезнайку, но в музыке, к счастью, главный эксперт — это ты сам. Именно твой вкус и твои уши решают, какие треки станут главными хитами этой недели. Напомню, уже завтра в 15 часов мы подведем итоги нашего топ-чарта на Радио СФМ, выберем 20 лучших треков недели, за которые ты активно голосуешь на сайте radiosfm.by. Если твой любимый хит все еще не на первой строчке, заходи на сайт, отдавай свой голос и выводи фаворитов в лидера. Мы продолжаем заряжаться отличной музыкой и до конца этого часа лови своих динамиках Оффенбаха, Норма Джин Мартин, Overdrive, а также послушаем авторскую программу от Натальи Ленской «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Найти ответы — не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Новый день.
4: Новые нагрузки.
3: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были мама и сын. Сыну было уже 27. Он работал, но денег постоянно не хватало. То сломалась машина, то нужно джинсы купить, то до зарплаты. Мама помогала, потому что любила. Но однажды поймала себя на мысли. Она все чаще переводит деньги не из желания помочь, а из страха отказать. А сын все реже пытался справляться сам.
3: Если родители могут помочь, почему бы не помочь?
2: Помогать нормально. Психологи говорят, проблема возникает тогда, когда временная поддержка становится постоянной. В этом случае один постепенно привыкает спасать, а другой, что его спасут. И оба оказываются в зависимости друг от друга.
3: То есть деньги начинают удерживать отношения?
2: Иногда именно так и происходит. Для взрослого человека очень важно чувствовать, что он способен самостоятельно решать свои жизненные задачи. Это формирует уверенность в себе и чувство ответственности. Если же родители годами продолжают брать на себя роль финансовой подушки, взросление может очень затянуться.
3: Что помогает выйти из такой ситуации без войны?
2: Для начала честно поговорить. Не обвинять, ты сел нам на шею, а объяснить. Мы хотим помочь тебе стать самостоятельнее. Если поддержка действительно нужна, договориться о ее сроках и правилах. И помнить, сказать «нет» не значит перестать любить.
3: То есть настоящая поддержка – это не всегда деньги?
2: Иногда гораздо ценнее помочь советом, опытом, поиском работы или просто верой в то, что человек справится. Потому что задача родителей – не всю жизнь держать ребенка за руку, а однажды отпустить ее, чтобы он смог уверенно идти сам.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что, мои хорошие, 12.00 на часах, четверг в самом разгаре, и мы все еще на прямой волне Радиус FM. И четверг — это идеальный момент для того, чтобы поднять голову от документов, посмотреть в окно и, например, осознать, что вы почти сделали это. Рабочая неделя подбирается к финальным аккордам. И если кому-то в этот час критически не хватает энергии, помните, прямо здесь, у микрофона, ваш главный эфирный энергетик Кирилл Громов, мы плечом к плечу проходим этот день, переламываем любые дедлайны и заряжаемся правильной музыкой. Включаем громкость на максимум, потому что ближайшие полчаса у нас с тобой 10 классных треков без рекламы разговора. Послушаем трек, в принципе, под который очень хорошо находиться где-то в темноте. Он так и называется «In the Dark» от Purple Disco Machine. Также атмосферный глубокий хит «Lay Low», который поможет тебе затаиться и спрятаться от всей четверговой рутины от Тиесто. Ну и заряженный эмоциональный трек «Be Mine» от Камрада. Вот согласитесь, девочки, приятно, когда мужчины подходят и говорят: «Будь, пожалуйста, моей». Они только в песне исполняют такое. Поэтому как можно больше вам сегодня таких крутых слов в адрес ваших комплиментов. И слушаем крутую музыку. А если начальник спросит, почему ты улыбаешься в четверг 12 часов, просто скажи: «Я слушаю Радиус FM». 12 часов и 1 минута в Беларуси. Привет-привет. Полина Тарасевич принесла выпуск новостей, поэтому прямо сейчас Кирилл Громов покидает студию на некоторое время. Ну, а бразды правления передаю Полине. Полина, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу об акции «Внимание, дети» и как поощряют американских военных.
0: В радиусе новостей.
2: С официальным визитом в нашей стране находится президент Мьянмы. Запланированы переговоры с Александром Лукашенко, а также бизнес-форум. Важнейшие темы – сельское хозяйство, промышленность, банковская и образовательная сферы. Также в ходе визита планируется осмотр строительства посольства Мьянмы в Беларуси. Эта страна для нас довольно важный логистический хаб рядом с Индией и Китаем. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток. Это сезонное требование в рамках акции «Внимание, дети». Дети возвращаются в школы, и машины должны быть заметнее. За нарушение грозит предупреждение или штраф до 135 рублей. 6 сентября требование прекращает действие. Кстати, сегодня начинает работу горячая линия Минобразования по вопросам подготовки к новому учебному году. Родители, педагоги и учащиеся могут получить разъяснения по организации учебного процесса до 5 сентября. Звонки принимаются в будни с 9 утра до 6 вечера. Номер можно найти на сайте министерства. Великобритания рискует столкнуться с серьезным ростом цен на продукты из-за климатического кризиса. Поставщики из Средиземноморья, Северной Африки и Южной Америки уже теряют урожай из-за жары. Оптовые цены выросли почти вдвое. На продукты у некоторых семей уходит до 85% дохода. Местные фермеры тоже пострадали. Убытки за лето составили более 530 миллионов долларов, и урожай может стать худшим за всю историю. Американским военным предлагают 4 дня отпуска для игры в GTA 6. Но только в том случае, если они продлят контракт на 2 года. Такой необычный бонус ввели в инженерном батальоне Форт Стюарта. Пока этой возможностью воспользовались 20 из 130 солдат. В американской армии есть система творческих поощрений для мотивации военнослужащих, и компьютерные игры стали ее частью. Это пока все новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. В Витебске 18-20, со знаком плюс, в Минске и Могилеве 20-22, в Гродно 21-23, выше нуля, в Бресте 24-26, в Гомеле 25-27, со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 12 часов 31 минута. Действительно, очень быстро получасовка наша промчалась, и не заметили, как четверг приближается постепенно к пятнице. И вот вы когда-нибудь задумывались, почему мы так любим смотреть на звезды? Наверное, потому что это единственный способ легально поднять голову вверх прямо посреди рабочего дня и сделать вид, что ты не просто залип, а ищешь, например, какой-то глубокий космический смысл в отчетах. Только на Радиус FM звучит Stars от Вайза. И раз уж это трек про звезды, давай проверим, что нам сегодня обещает космический гороскоп на четверг. Астрологи шепчут, что звезды встали в очень интересную позицию, поэтому делимся на сегодня на группы. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. У вас сегодня день повышенной харизмы. Вы способны убедить начальника, что пятница должна начинаться прямо сегодня после обеда. Главное, говорите уверенно. Знаки земли, тельцы, девы и козероги. Звезды советуют вам сегодня выключить режим перфекциониста. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Вас сегодня проснулся дух авантюризма. Есть риск случайно купить билет на концерт или заказать третий кофе. Ну и знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Ваша интуиция на пределе. Вы заранее чувствуете, когда в офисе режут тортик или когда коллега собирается предложить быстрый созвон на 2 часа. Пользуйтесь этим супердаром. В общем, что бы сегодня ни говорили звезды, главное держать правильный настрой и слушать правильную волну. Оставайся на Радиус FM и лови через пару минут Алекса Уоррена с треком Ordinary. А сейчас прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. В Витебске днем 18-20 тепла, в Минске, Могилеве 20-22 выше нуля. В Гродно сегодня плюс 21, плюс 23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, ну а в Гомеле плюс 25, плюс 27.
0: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали «Биби Рекса» и «Фейтлесс» Юра Лича. На второй строчке располагались Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ну а золото в прошлый раз досталось Алексу Уоррену «Fever Dream». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Time на Радиус FM.
1: 12.40 на Радиус FM. Время крутых подарков. В эфире у нас Gift Time. Сегодня на кону отличный приз для тех, кто хочет держать себя в форме. Выплеснуть накопившийся за неделю стресс и зарядиться бодростью. Абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы забрать этот спортивный приз, прямо сейчас быстренько выполняй следующие шаги. Берешь свой мобильный телефон. Заходишь в нашу официальную телеграм-группу. Она называется Радиус FM. Напомню, ребята, не в аккаунт по номеру телефона, как мы раньше это делали и писали, а наше официальное сообщество. Просто в поисковике вбивай Радиус FM и подписывайся на нашу группу. И в ней ты найдешь кругленький значок чат, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос. А вот и он сам. Мы все знаем, что регулярные тренировки укрепляют сердце и мышцы. А знали ли вы, какая именно мышца в человеческом организме считается самой выносливой, поскольку работает без остановки всю нашу жизнь? Вариант А – язык. Вариант Б – сердечная мышца. Вариант В – икроножная мышца. Заходи в наш телеграм, выбирай верный вариант и жди результата. В нашей группе совсем скоро подведу итоги. Через два трека назову имя счастливчика, который заберет абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Так, 12.46, подводим итоги нашего Gift Time. И прямо сейчас у нас есть победительница, которая раньше всех справилась с заданием и правильно ответила на вопрос. Действительно, Наташа зовут нашу победительницу. Она действительно правильно ответила и написала, что самая выносливая мышца в нашем организме, которая работает без отдыха всю жизнь, это сердечная мышца, то есть так называемый миокард. И Наташа Деменкова получает самые громкие вот такие аплодисменты. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» ждет именно тебя. Поздравляем, абонемент твой. Ну а я напомню, что качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой: тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб «Минск» на Грушевке. Студентам особая выгода. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена разная.

0: Ерип или у распространителей.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
3: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13 четверг продолжается, и ты все еще на волнах Радиус FM. И, кстати, ты тоже заметил, что четверг — это абсолютно загадочный день. Вроде бы еще рабочая неделя, но мозг уже как-то активно планирует выходные. Сидишь с умным видом над важным документом, а в голове только одна мысль. Так, а какой вообще сегодня день? Вчера была среда, завтра точно пятница. Это уже между нами тоже испытание. И испытание на прочность или уже почти праздник. Короче, ребят, спокойствие. Какие бы мысли прямо сейчас в этот четверг не лезли тебе в голову, они будут сопровождаться классной музыкой, которая точно все разбавит. 10 классных треков без рекламы и разговоров послушаем с тобой в эфире Радиус FM. А раньше всех Teddy Swims, Lose Control. Также ожидаем Сирила, Stumbling In. Ну и свежий супер-трек Swim от наших красавчиков BTS сегодня прозвучит в эфире, а также Naked и Portugal, The Man Glide. Заряжайся позитивом, не теряй концентрацию. Помни, до пятницы остались считанные часы. Ну а до выпуска новостей буквально считанные секунды. Беларуси 13 часов и 1 минута. Привет. О самых актуальных событиях к этой минуте готова рассказать Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о чате GPT для подростков и куда жаловаться на проблемы с арендным жильем.
0: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Обсуждались ключевые направления сотрудничества: промышленность, агропродовольственная сфера и здравоохранение. Кстати, сегодня в Минске проходит белорусско-мьянманский бизнес-форум, по итогам которого ожидается подписание коммерческих соглашений. Отмечу, дипломатические связи между странами развиваются с 1999 года. В Минске разрабатывают схему размещения новых зарядных станций. К 2030 году в городе будет около 135 тысяч электромобилей. Две трети из них — быстрые и супербыстрые. Власти подчеркивают, запас электроэнергии и инфраструктура позволяют развивать сеть на опережение. Тем более, что продажи новых электромобилей в июле уже достигли исторического максимума. Молодые специалисты могут сообщить о проблемах с арендным жильем. Как рассказали в Министерстве ЖКХ, пожаловаться можно через телеграм-канал министерства или написать в директ Инстаграм. В обращении нужно указать адрес, описать проблему и приложить фото. Это позволит оперативно и достоверно разбираться с ситуациями, обещают реагировать быстро. В Польше представлен проект новой миграционной политики. Авторы хотят ограничить приток иностранцев и создать условия для возвращения поляков из-за границы. Своим гражданам предлагают льготы на жилье и снижение подоходного налога вдвое на 5 лет. Для иностранцев из стран вне Евросоюза лимит от 35 до 50 тысяч виз в год. Ради порядка Варшава готова временно закрыть сухопутные границы Шенгена. OpenAI запустила специальную версию чат-GPT для подростков. Она автоматически включается при определении возраста. В новой версии упор на учебу, тесты, разбор материала, напоминания о домашнем задании. Усилена защита от нежелательного контента, есть напоминания о перерывах. Родители могут подключить свой аккаунт и настраивать учебные часы, но не имеют доступа к переписке. Уведомления приходят только в случаях, касающихся безопасности ребенка. После 18 лет аккаунт автоматически переходит во взрослый режим. Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов-экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей-погрузчика автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-535-0997. И это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. В Витебске 18-20 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 20-22. В Гродно 21-23 выше нуля, в Бресте 24-26. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

20:33, вы когда-нибудь задумывались, насколько фраза «я пойду за тобой хоть на край света» звучит красиво в песне и насколько подозрительно в реальной жизни? В отношениях это романтика, а в 2 часа ночи возле подъезда это уже повод ускорить шаг и достать газовый батлончик. И только на Радиус FM отгремел мощный искренний хит «Follow You» от Imagine Dragons. И, кстати, о стремлении следовать за кем-то повсюду, недавно исследователи и технологи задались вопросом, почему наши домашние питомцы, особенно коты, ходят за нами по пятам абсолютно везде, даже в ванную. Выяснилось, что дело вовсе не в бесконечной любви или преданности. Ученые установили, что коты считают квартиру своей личной суверенной территорией, а нас просто крупной, не очень сообразительной обслугой. И когда мы закрываем дверь в комнату или туалет, кот идет за нами не ради романтики, а с инспекцией, мол, куда этот двуногий пошел без разрешения и не пытается ли он спрятать от меня что-то. Так что если за вами кто-то постоянно следует, возможно, вы просто под жестким контролем. Следите за своими любимыми, не теряйте личные границы, а чтобы знание погоды помогало вам всегда быть на шаг впереди любых капризов природы, давайте сверимся с синоптиками, узнаем прогноз погоды и после чего продолжим

0: днем плюс 20, плюс 22. В Могилеве ночью обещают от 13 до 15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13, плюс 15, днем от 22 до 24. В Бресте ночью плюс 15-17, днем 21-23. Ну а в Гомеле ночью обещают от 15 до 17 со знаком плюс, днем 26-28 выше нуля.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
5: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
6: Кредит наличное от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
1: Реклама.
7: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
0: Внутренняя корона, гимн женской дружбы и секреты сцены. В гостях певица Ангелина Волкова и Настя Соляная. Говорим про новый трек «Королевы», свежий сольник «Настроение лета» и дуэт с Италией.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: цитата.
1: 13:42. На Радиус FM время для отличного юмора, суперских подарков. В эфире ваш любимый интерактив «Акуны цитаты». И сегодня у нас на кону снова потрясающий приз для всех, кто ценит стиль утонченности и классный аромат. Флакон роскошных духов от бренда iParfum. И чтобы забрать этот парфюм, выполняй простые и знакомые шаги. Прямо сейчас берем в руки свой мобильный телефон. Надеюсь, ты взял его. Я жду. Тем временем мы заходим в Телеграм и в поисковике вбиваем «Радиус FM». Тебе высветится наша официальная группа, и в этой группе в самом низу экрана находи значок чата. Он такой кругленький будет в формате сообщения. Вот тыкай на него и готовься прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Сегодня в очередной раз загадываем фразу из какой-то анимационной ленты и готовы тебе ее сейчас включить.
2: У нас год тоже был успешным. И все вы у меня на хорошем счету. Нет, перебьетесь. Зарплату не прибавлю, бонусов не будет.
1: Тем временем похожая ситуация во всех офисах Минск происходит на совещании с руководством. Но все же, откуда эта фраза? Вариант 1 – мегамозг. Вариант 2 – гадкий я. Вариант 3 – монстры против пришельцев. Заходи в нашу группу в Телеграм, кликай прямо сейчас правильный вариант ответа, присылай его, и через два трека я подведу итоги и назову имя счастливчика, который получит парфюм от нашего бренда, флакон духов от бренда iParfum. Не переключайся, оставайся на волне топовой музыки.
0: Проведи день на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jerry, Dracula.

0: Акуна-цитата.
1: 13.49. Подводим итоги Акуна-цитаты. Отличная цитата принадлежит, конечно, гениальному злодею с добрым сердцем Грю. И это действительно оказался пару треков назад мультфильм «Гадкий я». Мы включали фразу из данной мультипликационной ленты. И быстрее, точнее всех сегодня оказывается наша прекрасная победительница Оксана Дегтярева, город Жодино. Номер телефона заканчивается на цифры 8271. Оксана, мы тебя поздравляем от всей души. Флакон духов от бренда iParfum достается именно тебе. Ну и, конечно, для всех напомню, что ваш идеальный шлейф с iParfum 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. На этом мой эфирный блог в этот четверг подходит к концу. С тобой был Кирилл Громов. Отличного тебе продолжения дня, бодрого настроения, и пусть остаток рабочей недели пролетит на одном дыхании. Ну а прямо сейчас передаю эфирную эстафету. В студии уже появляется Леша Якимович. Впереди тебя ждет больше крутых треков, отличного настроения и свежей информации. Оставайся на волне Радиус FM. Пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергей Рос, Россия.
5: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
6: ИИ-помощник
7: «Нормативка Бай».
6: Быстро, четко, надежно.
8: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
9: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Мегахенд! 22 августа открытие магазина «Мегахенд» в Светлогорске. «Мегахенд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. Слышимся в этот четверг, 20 августа. И четверг, на самом деле, день хороший. Вроде еще работаем, но головой уже где-то там близко к выходным. И я предлагаю себя сильно не перегружать, просто включить так режим спокойной работы и выдохнуть под хорошую музыку. Ну и я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты, самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем Мишу Миллера и Алекс Вилли с треком «Бам-бам». Также у нас прозвучит Тедди Свимс с треком «Bad Dreams». Ну и самым первым услышим дуэт Алекса Альта и KDDK с треком «One and Two». В общем, выкручивай звук на максимум и кайфуй в этот четверг вместе с Радиус FM. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.01. Привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Леша. Расскажу, когда готовить медсправки в школу и об очень интересном свойстве кофе.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Мьянма договорились о конкретных проектах в экономике. Сегодня в Минске проходит белорусско-мьянманский бизнес-форум. Экономики стран не конкурируют, а дополняют друг друга. Открыто посольство Мьянмы в Минске. До конца года заработает белорусское диппредставительство в НИПИДа. Мьянманская сторона заинтересована в тракторах, сельхозтехнике, фармацевтике и продуктах питания. Подписание коммерческих документов уже началось. Беларусь вошла в десятку стран с наименьшим показателем младенческой смертности. Также страна занимает 25-е место в мире по комфортному материнству и 4-е по выживаемости детей до 5 лет. Отмечу, в Беларуси действует научная программа поддержки материнства и детства на текущую пятилетку. Начиная со 2 класса, справку о здоровье можно приносить в школу не к 1 сентября, а в месяц рождения ребенка. Все дело в том, что документ действителен в течение года. Это позволяет избежать суеты в начале учебного года. Первоклассникам и детям, родившимся летом, справку все же нужно готовить к 1 сентября. Жара в Германии унесла около 14 тысяч жизней с начала года. Это самый высокий показатель с 1992 года. Большинство погибших старше 75 лет. Пик смертности пришелся на последнюю неделю июня, когда температура местами превышала 40 градусов. Кофе помогает снизить уровень жира в организме. Это выяснили финские и польские ученые. Они проанализировали данные более 2000 человек. Также кофе помогает снизить уровень аминокислот, которые могут указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако специалисты подчеркивают, что речь идет о регулярном, но умеренном потреблении. Кофе в разумных количествах может быть не только бодрящим, но и полезным напитком. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,98, 100 российских рублей 3,57, 10 китайских юаней 4,44. Коммерческая информация. 23 августа встречаемся на главном модном событии лета – Open Air Fashion Week. Показы коллекции под открытым небом, интерактивные зоны, диджеи и атмосфера абсолютной свободы. Специальный гость – фэшн-эксперт Николай Овечкин, который поделится взглядом на современные тренды. Готовьте образы в стиле стрит-шик и забирайте билеты. Будет ярко. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные дожди и грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью переменных направлений, днем южный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 19-21. В Витебске ночью также 12 до 14 со знаком плюс, а днем 20-22. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, днем 18-20. В Гродно ночью от 13 до 15 выше нуля, днем 22-24. В Бресте ночью от 15 до 17 со знаком плюс, днем плюс 21, плюс 23. В Гомеле ночью также от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Так кайфово хотя бы на 3 минуты забить на все свои вот эти бесконечные «хочу новую машину», «хочу в отпуск», «хочу выспаться» и просто поймать момент и кайфануть от этой жизни. И, кстати говоря, про поймать момент, гарвардские ученые тут посчитали, что в дни выхода громких альбомов число аварий на дорогах прыгает аж на 15%.

0: чему готовиться за окном уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди и ожидаются также сильные дожди и грозы. В Минске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 19, плюс 21. В Витебске ночью 12, 14, выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 13 до 15, выше нуля, а днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 21-23 выше нуля. И в Гомеле ночью 15-17 со знаком плюс, а днем плюс 26, плюс 28.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by.

0: Вот так звучит Marshmello и Portugal The Man с треком Phoenix. И трек, по сути, про то самое состояние, когда ты за весь день выгорел в ноль, буквально превратился в горстку пепла, а потом по щелчку пальцев возрождаешься и снова готов сворачивать горы. В общем, настоящий Феникс. И это, кстати, не просто красивые метафоры из песен, а на самом деле сухая наука. Нейробиологи выяснили, чтобы полностью перезагрузить закипевший мозг после тяжелого дня, тебе не нужен там двухнедельный отпуск. Достаточно ровно 10 минут микропаузы без телефона и привычная рутина. Мозг моментально скидывает перегруз и снова работает как новенький. Так что если тебе прямо сейчас кажется, что твоя батарейка села, не паникуй, ты не сломался, ты просто в фазе Феникса, как я и говорил. Сделай паузу, выдохни, и ты совсем обязательно справишься. Ты на Радиус FM, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Большинство из нас привыкли наблюдать за птицами мельком, когда пернатый гость на пару секунд прилетает на подоконник или ветку в саду. И тут мы пропускаем самое интересное. Как строятся первые гнезда, как появляющиеся из яиц птенцы делают первый вздох и как родительская забота превращает их во взрослых особей. Но что, если превратить собственный задний двор в круглосуточную трансляцию дикой природы прямо на экране смартфона? Наблюдать за тайной жизнью птиц в реальном времени теперь можно с помощью всего одного умного устройства.
0: Технодзен.
1: Это Rainbin – классический деревянный скворечник, объединенный с умными технологиями. Внутри корпуса установлена широкоугольная смарт-камера с углом обзора 122 градуса по диагонали, инфракрасной ночной подсветкой и двухсторонней аудиосвязью. За счет умной системы датчиков устройство мгновенно отправляет пуш-уведомления на смартфон через приложение, как только птица прилетает к гнезду или проявляет активность. Скворечник легко монтируется на дерево, забор, столб или даже стену дома. Его корпус из качественной древесины полностью защищен от дождя, ветра и даже солнца, а за непрерывную автономную работу отвечают встроенные и внешняя комплектная солнечная панель. Кстати, все аудиозаписи можно сохранять на карту памяти или в облако, передавая данные по Wi-Fi. Выглядит устройство при этом не как обычная кормушка для птиц, а как полноценный домик с несколькими выходами. Стоимость такого новшества приличная – 2300 белорусских рублей. Лично мне кажется, что если вы орнитолог, то это отличный шанс следить за птицами и их жизнью, не выходя из дома.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Слышимся в этот четверг, 20 августа. На связи Леша Якимович. И четверг — это такой день, когда мозг уже вроде как особо и не работает, а пальцы все равно по привычке еще что-то печатают там на клавиатуре. В общем, рабочие задачи делаем на автопилоте и медленно, но уверенно подбираемся к выходным. И я предлагаю разбавить этот день хорошей музыкой и просто выдохнуть, запуская наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без разговоров. Только ты — самая топовая музыка. И послушаем с тобой Тедди Свим с треком The Door. Также услышим Кеннию Грей с треком Strangers. Незнакомцы, именно так к концу недели выглядят файлы в твоей рабочей папке. Вроде сам создавал, а кто и зачем их туда положил, уже вообще непонятно. Ну и самым первым прозвучит Дамиана Давид с треком Next Summer. Следующее лето — это единственная тема, о которой хочется серьезно размышлять в четверг после обеда. Выкручивай звук на максимум, кайфуй в этот четверг и ни о чем не думай. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 15 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Леша. Расскажу, как связаны выходы песенных альбомов и ДТП, а также о новом стандарте школьной формы.
0: В радиусе новостей.
2: Центральная избирательная комиссия рассматривает возможность создания чат-бота на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на вопросы граждан по законодательству и процедурам выборов. Уже сейчас ИИ помогает выгружать списки избирателей и искать участки для голосования. Главный принцип — технологии не должны быть просто модным трендом, чтобы не подрывать доверие к системе. ЦИК намерен обеспечить безопасное и надежное использование ИИ. В Беларуси расширяют диспансеризацию для молодых женщин. Так, дамам от 18 до 39 лет включат в обследование гормональный скрининг и исследование овариального резерва. Это поможет оценить запас яйцеклеток и выявить риски до появления симптомов. Для старших женщин предусмотрят скрининг на рак молочной железы и остеопороз. Расширение диспансеризации приурочено году белорусской женщины. В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы. Ее должны производить у нас, отдавая приоритет белорусским российским тканям. Требования к качеству ужесточены. Форма должна быть прочной и выдерживать частые стирки. При выборе важно учитывать комфорт и свободу движения. Спортивные костюмы и обувь новые правила не затрагивают. Чехия вдвое увеличила депортацию украинцев. За первый квартал 2026 года депортировано 66 граждан Украины. А это вдвое больше, чем за весь 2025 год. Всего за этот период из страны выслали 342 человека, среди них также граждане Молдовы и Вьетнама. Тенденция к ужесточению миграционной политики нарастает. Американские ученые выяснили, в день выхода громких альбомов количество смертельных ДТП возрастает на 15%. Причина в том, что водители отвлекаются на смартфоны, чтобы найти и запустить новый трек. Исследования не утверждают, что это прямая причинно-следственная связь, но предлагают стриминговым платформам продумать специальные уведомления для автолюбителей. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные дожди и грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью переменных направлений, днем южноумеренный при грозах порывистый. В Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 19-21. В Витебске ночью также 12 до 14 со знаком плюс, а днем 20-22. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, днем 18-20. В Гродно ночью от 13 до 15 выше нуля, днем 22-24. В Бресте ночью от 15 до 17 со знаком плюс, днем плюс 21, плюс 23. В Гомеле ночью также от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Здесь нам поют про то самое состояние, когда ты вроде ощущаешь себя королем жизни, а потом видишь кого-то, у кого все получается, ну как будто без малейших усилий. И твоя корона как-то съезжает на бок. Вот бывает же, да, смотришь на человека и думаешь, да как у тебя это получается? И знаешь что? Французские ученые исследовали, что оказывается, если чужие успехи тебя не бесят, а заставляют двигаться дальше, у тебя высочайший эмоциональный интеллект. Они опросили сотни людей и доказали, что светлая зависть — это не косяк характера, а бесплатный волшебный такой пендель для твоего роста. Так что если кто-то сегодня выглядит ну слишком идеально, не закипай, ты просто прокачиваешь свой мозг, глядя на этого человека. Ты молодец, у тебя все под контролем, я в этом уверен. Но чтобы твою уверенность сегодня никто не испортил, сегодня, завтра, давай посмотрим на прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди, ожидаются также сильные дожди и грозы. В Минске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 19, плюс 21. В Витебске ночью 12, 14, выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс, в Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс, в Гродно ночью 13-15 выше нуля, днем 22-24 выше нуля, в Бресте ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 21, плюс 23. И в Гомеле ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: Трек про то самое состояние, когда тебя тянет кому-то или чему-то, как мощнейшим магнитом. И ты головой понимаешь, что это, ну, как-то неправильно, но ноги уже сами идут навстречу. И, ну, это просто когда здравый смысл берет выходной, просто уходит в сторону, а здесь рулит уже чистая биохимия. Так что, если тебя сегодня непреодолимо тянет к какой-то крутой идее, к новым вершинам или просто к правильным людям, не сопротивляйся, это не случайность. Это твой личный магнит. Магнит работает. Заряжаешься этим вайбом и забирает этого дня все самое лучшее. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг, 20 августа, на связи Леша Якимович. Выходные уже отчетливо видны на горизонте, а рабочая неделя выходит на финишную прямую. И это хороший момент, чтобы включить любимую волну, поймать общий ритм и позволить музыке сделать этот день легким и эмоциональным. И я знаю, как задать правильный темп твоему четвергу, и я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без лишних пауз. И давай знакомиться с треками. Shut Up and Dance послушаем с тобой. Также услышим Some Really Hurt Us от Элмы. Ну и самым первым прозвучит Sorry I'm Here For Someone Else от Бенсона Буна. Лови правильную волну этого дня, держи ритм и наполняй свой четверг только качественным звуком. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем самые актуальные новости. В столице 16 часов, привет! О самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Леша. Я расскажу о правилах безопасности при онлайн-покупках и вдохновляющем спортивном рекорде.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли и быта на селе. Так, для автомагазинов определят маршруты, периодичность и время прибытия. Персональную ответственность возложат на глав облсполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых субъектов. Новый порядок учитывает и пожелания сельчан, и экономические интересы бизнеса. Качество обслуживания на селе должно вырасти. МВД напоминает простые правила безопасности при онлайн-покупках. Не переводите деньги за товар с подозрительно низкой ценой. Не устанавливайте приложение по ссылкам из мессенджеров. Используйте отдельную карту для интернет-платежей. Не доверяйте слишком большим скидкам. Включите двухфакторную аутентификацию. Если вам звонят и просят пароли или коды, кладите трубку. При любых подозрениях звоните 102 или пишите в чат-бот МВД. С ноября в Беларуси лицам до 18 лет запретят участвовать в электронных мгновенных лотереях. Банки будут отказывать несовершеннолетним в проведении транзакций. Все потому, что участились случаи, когда подростки похищали у родителей крупные суммы или становились жертвами мошенников. Например, в Минском районе подросток украл у родителей 6 500 долларов, потратил их на лотерею. Швейцария отказывает россиянам во въезде на лечение. Как рассказал генеральный консул России в Женеве, причину даже не объясняют. Люди уже перевели деньги клиникам, но получить визу не могут. Раньше таких случаев не было. Консул отметил, что Швейцария последовательно ужесточает визовую политику. Американка отжалась 1826 раз и установила рекорд Гиннесса. Лора Хант, преподавательница и спортсменка, сделала столько отжиманий за час. Она тренировалась годами, укрепляя руки и мышцы кора. Ее поддерживали родственники и друзья. Как объяснила спортсменка, она хотела показать своим детям и ученикам, что упорство и дисциплина помогают достигать невозможного. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,98, 100 российских рублей 3,57, 10 китайских юаней 4,44. И последнее. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные дожди и грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью переменных направлений, днем южный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 19-21. В Витебске ночью также 12-14 со знаком плюс, а днем 20-22. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, днем 18-20. В Гродно ночью от 13 до 15 выше нуля, днем 22-24. В Бресте ночью от 15 до 17 со знаком плюс, днем плюс 21, плюс 23. В Гомеле ночью также от 15 до 17 выше нуля, а днем 26-28. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: все сейчас так уверенно выдала вот это I'm Unstoppable, что прям чувствуешь эту мощь, которую нам она несет. И бывает же такое состояние, да, надеваешь наушники, включаешь правильный трек, и все, ты непобедимый, ты главный герой этого города. И здесь самое главное не переборщить с напором, а то вот в Филадельфии один парень вдохновился слишком буквально. Надел жуткую маску куклы Чаки, встал возле мэрии и начал приставать к прохожим с предложением побегать на перегонки. А у пробегающей мимо девушки вообще спросил: готовы умереть? Вот просто представь, ты бежишь, слушаешь музыку, чувствуешь себя супергероем, и тут из кустов вылетает Чаки с вопросом: ты готов умереть? По-моему, это единственный способ заставить человека побить мировой рекорд по спринту вообще без допинга. Так что запоминай, ты сегодня реально можешь все, и самая главная сила — это внутри тебя. И самое важное — выбирать адекватных соперников для пробежки. Но чтобы понимать, в чем тебе завтра покорять этот день, давай глянем, что там по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди, и ожидаются также сильные дожди и грозы, так что готовим зонтики. В Минске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 19, плюс 21. В Витебске ночью 12, 14, выше нуля, днем 20, 22 со знаком плюс, в Могилеве ночью 13, 15, выше нуля, днем плюс 18, плюс 20, в Гродно ночью от 13 до 15, выше нуля, днем 22, 24 со знаком плюс, в Брете ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 выше нуля. И в Гомеле ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 26, плюс 28.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены.
8: Впереди хороший знак.
9: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Реклама.
10: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
10: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
10: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
10: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеннеман. Don't wanna go home.

0: Don't Wanna Go Home на Radius FM. И вот знаешь, на самом деле, иногда, правда, домой не хочется от слова совсем. И дело не в том, что у тебя там, ну, условно, ремонт или немытая посуда. Просто хочется продлить момент, залипнуть в машине или просто на скамеечке сидя, или вот лишние 5 минут, и просто посмотреть в одну точку в небо и ни о чем не думать. Ну и если есть такое желание, то побудь на этой волне еще немного, но чтобы дорога или эта пауза заиграли правильным ритмом, я передаю тебя в руки Оли Венской с ее автодрайвом. Уже в следующем часе она будет тут с топовыми треками, с топовой прикольной информацией и даже топовыми призами. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, в 2 часа дня. Желаю тебе классного, продуктивного вечера. Погодка немножко, конечно, подвела, но с такой погодой можно сходить в какую-нибудь кафешку и как раз-таки отдохнуть и оттянуть этот момент прихода домой. В общем, проведи этот вечер классно. Ну а встретимся уже завтра. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Все для школы в букваешка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовая.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Сегодня погода в Минске, мне кажется, прожила целую человеческую жизнь. Вот с утра слезы, хандра, какой-то бесконечный дождь. Днем вроде как переменная облачность. И вот, пожалуйста, к вечеру солнечная улыбка буквально до горизонта. И глядя на это солнце, понимаешь, самое главное, самое интересное начинается именно в эти вечерние мгновения. Я, Венская, приветствую тебя. Желаю классных поводов тоже для улыбок. Буду согревать тебя не только своими виртуальными обнимашками, но и топовой музыкой радио. С вами вместе. Погнали в новый час. 17:00 в Беларуси. Есть у меня прекрасный штурман в информационном поле. Зовут ее Наталья Ленская. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Я сейчас расскажу, как Румыния справляется с энергокризисом и почему цены на одно и то же лекарство заметно отличаются в разных аптеках.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Мьянма намерены наращивать инвестиционное и торговое сотрудничество. Об этом заявили на белорусском мьянманском бизнес-форуме, который проходит в Минске. Как отметил первый замминистра экономики Иван Вижнавец, сейчас стороны готовят соглашение о защите и поощрении инвестиций. Зарубежным партнерам предлагают льготные режимы индустриального парка «Великий камень», СЭС и парка высоких технологий, а также прямой выход на более чем 180-миллионный рынок ЕАЭС. Цены на один и тот же препарат в аптеках могут отличаться почти в два раза. Как пояснили в март, такая разбежка часто связана с объективными факторами – объемом закупки, размером партии импортера, курсом валют на момент поставки и торговой надбавкой конкретной сети. Ведомство ведет ежемесячный мониторинг стоимости лекарств. Если у покупателей возникают сомнения в справедливости цен, они могут обратиться в март для проверки. Через месяц в Дзержинске пройдет областной фестиваль дожинки. Город преобразился. Центральная площадь получила уникальное мощение в виде колосьев. В парке установили карусель-вальс, детские площадки и плоскостной фонтан. Отремонтированы 30 улиц, обновлены фасады зданий. Во дворах появились зарядные станции для электромобилей. Готовность площади 99%. В Румынии нашли способ борьбы с энергетическим кризисом. Власти будут платить гражданам, которые добровольно отказываются от использования электроэнергии в часы пик. На такие меры правительство пошло из-за засухи и падения уровня воды в Дунае, из-за чего в стране пришлось объявить режим повышенной готовности и ограничить работу единственной АЭС. На Солнце произошла вспышка класса М, самая мощная в этом месяце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Напомним, вспышки класса М относятся к предпоследней категории по мощности. Подобные явления сопровождаются выбросами плазмы, которые при движении к Земле могут провоцировать магнитные бури. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные осадки и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 15-17 выше 0, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 26-28. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17:15 точно, драйвовые. Пока мы с тобой работали, инженер автомобильный тоже работает, не покладая своих идей. И ты знаешь, очень интересная идея. Вот тут уже представлены солнечный прототип от BMW. Инженеры бренда показали экспериментальный автомобиль. Он получил название Luminetta. И он способен генерировать больше энергии, чем потребляет. Благодаря гибким солнечным панелям может давать до 50 километров дополнительного пробега в день от солнечного света. Ну это же круто, согласись. И возникает сразу вопрос, сколько же такая машина весит, потому что, естественно, раз солнечных батарей больше, то и, наверное, вес тоже увеличивается. Машинка весит немало, 550 килограммов, но, говорят сами инженеры, пока это только эксперимент, не идет речь про то, что вот именно эта модификация поступит в ближайшее время в продажу, но мы, водители и вообще любители солнечной погоды, конечно же, уже вдохновлены, особенно лето. Чем прекрасно, что вот с утра может лить дождик, как сегодня, да, а вот так вот к вечеру. Такая классная летняя погода сейчас. Желаю тебе побыстрее покинуть рабочее офисное место и встретиться с этим летним вечером и летним ветром, который сейчас в столице. И топовая музыка Радиус FM тебе в компанию.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Наше.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:22 точное драйвовое, все ближе к нам выходные, и много классных мероприятий случится в эти летние выходные. Например, одно из них называется «Броварская миля» в Минске 23 августа в 13:00. Состоится необычное соревнование, где важны будут не только скорость, но и аккуратность. Всем участникам нужно будет пробежать 900 метров с бокалом кваса в руках и, конечно же, при этом постараться прийти к финишу первыми, сохранив в бокале, ну, хотя бы 200 миллилитров от содержимого. В общем, эта история мне нравится. Как говорится, квас будет рекой течь, и мы с тобой будем тоже там радостно бежать. Все подробности гугли, и участие абсолютно бесплатно по предварительной регистрации.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
3: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
4: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3 единицы и на сайте bankdobrobyt.by.
5: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.32 точное драйвовое, на градуснике жаркие 21 со знаком плюс. Мне кажется, с утра еще ничто не предвещало, что такой летний солнечный вечер будет встречать в Минске. А это значит повод пораньше освободиться и отправиться на встречу приключениям под топовой музыкой Радиус ФМ. Здесь горячий трек от Маккензи «Ромба». А еще Coldplay. И один из One Direction, Zayn. Какие тенденции у погоды на завтра? Стоит ли зонтики забывать дома или все-таки брать с собой? Подробности узнаем у Белги Драмета.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Вот брещанам настоятельно рекомендую зонтик все-таки захватить. Плюс 23 завтра в вашем чудесном городе и при этом кратковременный дождь. В Гродно зато без осадков, плюс 22-24. В столице тоже осадки, 19-21, выше нуля. В Витебске без дождей, плюс 22. В Могилеве воздух прогреется до 20 градусов, и здесь тоже ожидаем небольшой дождь. А вот в Гомеле завтра жаркие 26-28, выше нуля. При этом возможен дождь, гроза и молнии.
0: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
5: В Трицыны.
4: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В Трицыны.
4: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
4: Все для школы и творчества. В Трицыны.
6: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
8: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
9: Авто продавай на «Бутик Автобай».
8: Авто меняй на «Бутик Автобай».
9: Авто покупай на «Бутик Автобай».
10: Более 4000 хороших авто в наличии.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «бутикавто.бай».
0: Реклама. Окей. Как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
11: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
12: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Есть возможность выиграть подарок от нашего замечательного самого ароматного партнера, бренд iParfum. Тропическое лето в iParfum продолжается. При покупке двух ароматов 30 мл, третий в подарок. В акции участвуют мужские, женские, унисекс-ароматы и специальные летние подборки. Выбирай свою солнечную формулу на сайте iParfum.by или в магазинах iParfum по всей Беларуси. А еще лучше прямо сейчас заходи в наш телеграм-канал «Радиус ФМ», отградывай кибертрек и получай от меня подарок. Флакон духов от бренда iParfum.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Юля сегодня сражается за подарок от бренда «Айпарфюм». Юлечка, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Юля, какие ароматы обожаете? Какие ароматы возбуждают вас?
2: Восточные такие больше. Что-нибудь ваниль, корица, вот что-нибудь такое.
1: Ну, что-нибудь такое точно есть у бренда iParfum. Я уверена, выберите что-то особое для себя, что будет давать вам буквально энергию. Ну, а прямо сейчас я желаю тебе удачи в нашей игре Кибертрек. Давай-ка поздоровайся с моим соведущим. Зовут его и Игорь.
2: Привет, Игорь. Вот мы и встретились.
3: Привет. Ну что, поиграем?
1: Ого.
2: Давай.
1: Мне кажется, Юля, большие планы на Игоря.
3: Загружаю трек.

0: Я, Юля, вы сегодня не хорошая девушка или все-таки хорошая?
1: Ну, я за рулем, поэтому я пока хорошая, да.
0: Да. И, соответственно, правильный ответ как звучит? Сообщай нам, хорошая девушка.
1: Плохая девочка, винтаж.
2: И это правильный ответ.
0: Да, абсолютно точно. Помните, кто исполнял эту песню?
1: По-моему, Ева Польна в оригинале.
0: Группа «Винтаж», Елена Корикова, потом уж Ева Польна присоединилась. Вот такая музыкальная история, краткий экскурс. Но хорошо, новость для тебя, что ты в любом случае отгадала. И подарок от нашего замечательного бренда «iParfum» достается именно тебе. Ура, ура, ура, ура. Ну и в таком хорошем настроении, приподнятом, продолжаем далее покорять этот классный летний вечер вместе с топовой музыкой «Радиус FM».
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
6: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Реклама. Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
3: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Менеджер вам, ну что ты, Сири, давай-ка сообразим на троих. Это предложение от меня, от Оли Венской. Ну и составлю себе компанию также в нашей Абракадабре в телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи, отгадывай Абракадабру по подсказочкам. Ну еще в нашей компании есть прекрасное прибавление. Зовут ее Наталья Ленская. 18.01 в Беларуси. Наталья Венская. Ленская, выкладывай, пожалуйста, самые интересные новости.
2: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу о частном образовании в Беларуси, а также о том, какая еда поможет справиться с ленью.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси расширяют поддержку отечественных экспортеров. Президент подписал указ, который вдвое увеличивает лимит компенсации за участие компаний в зарубежных выставках с 250 до 500 базовых величин. Предприятия смогут воспользоваться такой финансовой помощью дважды, если представляют свою продукцию в разных странах. Новые меры помогут белорусскому бизнесу активнее продвигать свои товары на международном рынке. В Беларуси сейчас работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец. Лицензирование частных учреждений ввели в 2022 году, и теперь требования к государственным и частным школам и детским садам едины. Для работы необходимо выполнить все установленные условия и получить лицензию. Владельцам средств персональной мобильности необходимо пройти упрощенную оценку соответствия до 31 августа. Процедура обязательна для техники, купленной до 1 сентября прошлого года, если она развивает скорость свыше 25 км в час и предназначена для поездок по дорогам с твердым покрытием. Эксперты призывают не откладывать визит в лаборатории. Спрос растет, испытания проходят на улице, поэтому дождь или ветер могут помешать проверке. Эпидситуация в Сеуте ухудшается на фоне миграционного кризиса. Об этом заявил председатель коллегии врачей города местной газете. Многие мигранты не хотят обращаться в больницу из-за страха быть депортированными. Сейчас медперсонал трудится на пределе в условиях критической нехватки ресурсов. В городе зарегистрированы случаи гастроэнтерита, чесотки и туберкулеза. Врачи, не выдерживая нагрузки, массово уходят на больничный. Сегодня, во Всемирный день лени, нутрициологи напомнили простой способ справиться с упадком сил. Победить апатию поможет регулярное употребление сельди или минтая. Достаточно всего 100 граммов в день. Как пояснила врач Анна Цуканова, за чувством лени часто стоят дефицит йода, витамина D3 и нехватка белка. Минтая и сельди быстро восполняют этот недостаток, ускоряют энергообмен и возвращают организму ресурс для активной работы. На курсах валют Нацбанка Беларуси доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 57 копеек, 10 китайских юаней 4,44. И коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай по телефону 8 029 324 66 66. Таковы новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные осадки и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 15-17 выше 0, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 26-28. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.13, точное драйвовое. Время залететь в наш телеграм-канал «Радиус ФМ» и по подсказочкам отгадать абракадабру, и затем появиться, проявиться в нашем эфире, заполучить классный подарок. Но вначале о подсказках. Давай, это единственный драгоценный металл, который рождается внутри живого существа, а не в каменной толще земле. Это появляется тогда, когда внутрь раковины попадает инородное тело. Ну и более 95% продаваемого в мире этого выращено на специальных фермах. О чем идет речь? Если догадываешься, пиши свой ответ в комментах и жди мой звоночек. Ну и сегодня, напомню, победитель получит то, что, мне кажется, нужно всем нам на исходе рабочего дня. Это набор чая Такамори. Когда рабочий день закончен, время замедлится с Такамори. Этот чай поможет тебе снять напряжение, насладиться буквально каждым мгновением. С Такамори вечер всегда особенный. Выбирай свое настроение на Такамори. Бай!
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: А далее эти абракадабры сегодня попытается Мари. Мари, привет. Алло.
2: Привет.
1: Кто это там шуршит? Ёжики живут у Мари?
2: Наверное, не ёжики. Наверное, Марина убирает квартиру.
1: Марина, хочется сказать, Марина, брось дурное. Ну, потому что рабочий вечер. После рабочего дня надо как-то его, наоборот, сделать таким расслабленным. И я тебя буду всячески отвлекать от этой всей истории. Итак, смотри, если побеждаешь, тогда все, бросаешь вот эту всю уборку и идешь угощать себя чайком, кофеечком, ну, чем-нибудь таким приятным, хорошо?
2: Хорошо, договорились.
1: Ох, как легко. А, знаешь, там нет бардака, где не мусорят, я еще добавлю. Народная мудрость так говорит. Но, смотри, задание тебе сегодня такое. Нужно будет вспомнить какие-то вот популярные фрукты, известные. Вот вопрос, на какую только букву, а это знает мой нейропомощник. Ну что, готова,
2: попробуем.
1: Марина? Поехали.
2: Да.
1: Итак, внимание!
0: Буква А.
1: А, итак, 7 популярных фруктов на букву А.
2: Абрикос.
1: Есть, да.
2: Апельсин.
1: Конечно, да.
2: Арбуз, но не знаю, относится он к фрукту.
1: Засчитаю.
2: Или более к чему.
1: Это вообще-то ягода, но ну ладно, засчитаю, там много всего полезного, как во фруктах.
2: Так, авокадо.
1: Так, было, по-моему, нет? Не назвала?
2: Нет, арбуз, апельсин,
1: абрикос, авокадо.
2: Авокадо.
1: И?
2: Так, и еще один.
1: А есть такой, знаешь, фрукт, который такой со смешной прической?
2: Ананас.
1: Да. Отлично. Так, еще два нужно вспомнить.
2: Так, еще два фрукта на А. Так, подождите.
1: Ну, один созвучен известному живописцу. Он еще море любил рисовать.
2: Так, абрикос я называла.
1: Ага, ну хорошо, дам еще такую подсказку.
2: Что у тебя? Алыча.
1: Есть,
2: алыча.
1: Конечно, да. И еще.
2: И еще один, наверное, будет... так, что-нибудь такое.
1: Ну, я вот намекаю тебе, вот он похож на яблоко, и созвучно еще известно. Да, а я про Айвазовского, кстати, тебе намекала. Да, теперь точно все. Ну что, я тебя поздравляю. Молодец, Марина. Полагается тебе подарок. Набор чая Такамори. Тут много всевозможных пачек, всевозможных вкусов. Понравится тебе и твоим друзьям, которых ты можешь прямо сейчас вот звать в гости. Бросай бардак, хотела сказать я. И вообще, зови в гости друзей, пусть они тебе помогают выбирать, а потом все вместе садитесь пить чай. Договорились?
2: Спасибо большое, спасибо. И вам всего хорошего и хорошего вечера.
1: Все, пока-пока. И, конечно же, продолжаем заряжаться топовой музыкой Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великом князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Можно говорить «Be mine», а можно просто формировать классный плейлист из топовой музыки Радиус FM, и мы точно знаем, что такую музыку ты захочешь сделать погромче и проведешь этот вечер в нашей компании. Далее в нашем эфире Ларин, тот самый трек «Warning Signs». Также «Айола». Ну, подсадить тебя на коня в хорошем смысле, чтобы ты направился быстрее на встречи с близкими, родными людьми. А еще Crash Adams. А прямо сейчас давай-ка посмотрим, высадит ли нас завтра погода на коня своими дождями и практически осенними показателями. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Но тут все неоднозначно. В Бресте 21-23, при этом осадки. В Гродно без дождей плюс 24. В Минске 19-21 выше нуля, при этом дождь. В Витебске скромные 20-22 выше нуля, но, слава богу, без осадков. Дождь будет в Могилеве. Здесь 18-20 со знаком плюс. В Гомеле вот тут по-настоящему жаркая погода. 26-28 выше нуля. При этом осадки с грозой и молниями.
0: Реклама. Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
2: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство

0: Авто.бай. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Ну, кажется, отменять будем курицу сейчас, но не всю. Диетологи объяснили, чем опасна курица при неправильном приготовлении. Итак, во-первых, конечно же, это связано с жаркой курицей. Дело в том, что при жарке в мясе образуются канцерогены, а куриная кожа при термической обработке усиливает онкогенные свойства. Недостаточно прожаренный продукт может еще и содержать сальмонеллу, а также листерию и другие опасные бактерии. Ну, и вообще, в принципе, нужно помнить про то, что мясо промышленных птицефабрик используется. Используются гормоны, антибиотики. И это тоже, знаете ли, не самый лучший вариант пищи для тебя. И к тому же избыток белковой пищи перегружает печень, повышает риск атеросклероза, инфарктов, инсультов. И тут уж нужно просто немножко сдерживать себя. Более того, употребление свыше 300 граммов курицы, по мнению специалистов, в неделю увеличивает риск развития рака желудочно-кишечного тракта. Ну, в общем, курица в любом случае полезна. Тут всегда речь идет про меру, про количество употребления и, конечно же, способ обработки. Наверное, самый лучший вариант, это где-нибудь, как вариант, в духовке. Это и полезно, и если ты просто жаришь курицу на подсолнечном масле, это еще лишняя калория в придаче, поэтому просто готовь правильно, и будешь чувствовать себя замечательно. И, мне кажется, будешь вечер проводить движение под топовую музыку Радио ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Что я для тебя нашла? Настоящий тренд – это мини-ретро-телевизоры. Эта история очень популярна сейчас. Вообще отдельный тренд, который объединяет эстетику винтажной техники 70-х, 90-х годов и современные цифровые возможности. Вот представь, что ну, он абсолютно маленький. Вот просто с ладошку, наверное, стоит 56 рублей. Есть у него тут подсветочки. Интересно то, что можно буквально здесь и частью интерьера его сделать, и как ночник в том числе использовать. Еще можно сюда буквально встраивать твой смартфон и вот таким вот образом смотреть. Круто история выглядит, и мне кажется, просто для антуража, для того, чтобы, наверное, даже удивить своих родителей или бабушка с дедушкой, например. Эта история очень им понравится, даже в качестве подарка.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
4: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: По дороге домой меньше мыслей о работе, больше мыслей о классной музыке, о грядущих выходных. И у нас для тебя есть блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Но это будет просто бесконечный кайф для твоих ушек. Мод. Случайности не случайны.
2: Случайности вообще не случайны.
1: А также Алекс Борен. И красавчик Харри Стайлз. Да, тот самый трек «As It Was». Ох, пару лет назад это был настоящий глобальный хит, который, мне кажется, до сих пор отзывается в сердечке чем-то особенно приятным. Помню про то, что голосовать за любимые треки ты можешь в любой момент на сайте radiosfm.by. 19.00 в Беларуси. Информационная картина дня у моей коллеги Натальи Ленской. Наташ, привет.
3: Привет. Далее расскажу, когда откроется мост над Свислочью в Минске и зачем Индия вводит медосмотры для слонов.
0: В радиусе новостей.
3: Правительство Беларуси утвердило порядок выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны в составе организованных групп. Документ регламентирует проведение поездок на международные мероприятия. Согласно постановлению, за организаторами и сопровождающими лицами официально закрепляется ответственность за безопасность детей во время пути и всего периода пребывания за рубежом. В Министерстве труда и социальной защиты напомнили правила выплат пособий при рождении ребенка студенткам и недавним выпускницам. На финансовую поддержку по беременности и родам могут рассчитывать учащиеся очной формы, а также те, кто окончил учебу менее 2 месяцев назад. Размер выплаты составляет 100% стипендии за каждый месяц, но не ниже бюджета прожиточного минимума. Работающим студенткам дневной формы пособие выплачивается одновременно и по месту учебы, и по месту работы. Ремонт путепровода на проспекте Независимости завершат к 28 августа, к началу учебного года и возвращению минчан из отпусков. Точную дату назвал мэр столицы Владимир Кухарев. Масштабные работы в районе Площади Победы специально развернули летом, когда трафик минимален. Градоначальник признал, что ограничения доставляют неудобства водителям, но откладывать реконструкцию было нельзя. Большинство столичных мостов возвели еще в середине прошлого века. В Кремле прокомментировали возможную встречу Владимира Путина с Канье Уэстом. Американский рэпер, который 10 и 11 октября выступит в Санкт-Петербурге, ранее заявил, что мечтает встретиться с российским президентом. Дмитрий Песков ответил, что организация таких встреч не тематика администрации президента. «Это же не Москонцерт», — заявил Песков. Верховный суд Индии постановил обеспечить надлежащий уход и регулярные медосмотры для слонов, содержащихся в неволе. Правительству поручено создать специализированные клиники и вести медицинские записи по каждому животному. В суде подчеркнули, что к слонам следует относиться с уважением и чуткостью, поскольку эти животные считаются воплощениями Бога. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные осадки и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 15-17 выше 0, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 26-28. В студии Радиус ФМ работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так что Harry Styles завершил блок из 10 топовых треков. Очень красивая композиция, под которую, как сказал сам Гарри, хочется и плакать, и танцевать, потому что все в этом мире меняется. И вот самое главное — успеть эти изменения заметить и становиться тоже немножечко другим, меняться в лучшую сторону. Я тебе этого тоже желаю, потому что погода, например, уже меняется завтра в лучшую сторону.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Ну, во-первых, осадки будут немножечко поменьше, не такие интенсивные. В Бресте 23 со знаком плюс, небольшой дождь. В Гродно вообще без осадков, плюс 24. В Минске 19-21 выше нуля, освежающий летний дождик. В Витебске без осадков до 22. В Могилеве дождь и плюс 20. А вот в Гомеле самые высокие показатели. Здесь продолжается лето, плюс 28. Дождь с грозой.
0: Реклама.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Реклама.
3: Алиса, включи топовую музыку.
4: Извини, но нет.
3: Чего нет?
4: Подписки.
3: А что можно слушать бесплатно?
4: Радиус FM.
3: Алиса?
4: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Vertigo, трек, за который ты можешь проголосовать всем сердечками дизлайка у нас на сайте radiosfm.by. Ну и, кстати, мы тебе предлагали проходить музыкальное тестирование, и сегодня мы подвели итоги. Уже известно, кому же достался классный подарок от Radios FM. Это аэрогриль. Подробности в нашем телеграм-канале Radios FM. Заходи прямо сейчас. Может быть, это ты?
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Внутренняя корона, гимн женской дружбы и секреты сцены. В гостях певица Ангелина Волкова и Настя Соляная. Говорим про новый трек «Королевы», свежий сольник «Настроение лета» и дуэт с Италией.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. Студия Радиус FM. Наталья Ленская. Госинспекция охраны животного и растительного мира сохранит свой независимый статус при президенте, однако требования к ее работе станут жестче. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на коллегии ведомства. По его словам, в сфере экологии остается немало проблем. Растет число случаев браконьерства, а природные ресурсы не всегда используются рационально. Перед инспекцией поставлена задача усилить контроль, расширить полномочия и навести порядок на водоемах и в лесах. Устанавливать пандусы на лестницах к платформам метро запрещено из соображений безопасности. Неуправляемая коляска может съехать прямо на пути во время приближения поезда. В Минском метрополитене напомнили, что съезды есть во всех подземных переходах, а спуститься непосредственно к поездам всегда помогут сотрудники станции. Все прибывающие из Украины в Европейский Союз беженцы должны подтверждать отсутствие фактов уклонения от военной службы для получения статуса временной защиты. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт. Требование касается как мужчин, так и женщин, если они являются военнообязанными. Конкретные нормы и механизмы проверки документов определяют национальные власти каждой из стран Союза. Илон Маск планирует вложить до 200 миллионов долларов в поддержку кандидатов от республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. Средства также направят на повышение явки избирателей в ключевых штатах, включая Техас. Его политический фонд уже потратил более 260 миллионов долларов на кампанию Трампа в 2024 году. «Фактор Бай» возвращается. Премьера 6 сезона состоится 16 октября. Уже на следующей неделе начинаются съемки телекастингов. Заветный звонок с приглашением на прослушивание уже получили 125 счастливчиков. А за судейский стол возвращается та самая золотая четверка наставников. Денис Клявер, Владимир Громов, Стас Ярушин и Ольга Бузова. Первые кадры телекастинга в эфире первого информационного инстаграм-аккаунта проекта. И последнее, Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные осадки и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 15-17 выше 0, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 26-28. В студии Радиус FM работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно, всегда.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные осадки и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 15-17 выше 0, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 26-28. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Внутренняя корона, гимн женской дружбы и секреты сцены. В гостях певица Ангелина Волкова и Настя Соляная. Говорим про новый трек «Королевы», свежий сольник «Настроение лета» и дуэт с Италией.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Президент Мьянмы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Основные переговоры с Александром Лукашенко запланированы на завтра. Лидеры обсудят сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Ключевые направления взаимодействия определены в дорожной карте. По итогам переговоров планируется подписание документов в торгово-экономической, научно-технической и правовой сферах. Самолет лидера Мьянмы с официальной делегацией сегодня утром приземлился в национальном аэропорту Минск. Высокого гостя здесь встречали вице-премьер нашей страны Виктор Каранкевич и первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич. Прямо у трапа рота почетного караула, красная ковровая дорожка и традиционный белорусский каравай с солью. По прибытии президент Мьянмы направился к монументу Победы, где возложил венок в знак глубокого уважения к подвигу белорусского народа. В Минске состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум, по итогам которого стороны подписали пакет документов о сотрудничестве. В рамках договоренностей планируется создать в Мьянме совместное предприятие по производству кожаной обуви. МАС подписал лицензионное соглашение на сборку отечественной техники, а МТЗ заключил контракт на поставку трактора-комплектов. Также заключен ряд меморандумов между ведущими университетами двух стран. В Беларуси продолжают возвращать в хозоборот земли, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС. На сегодняшний день уже возвращено более 18 тысяч гектаров. Перед этим участки в течение года проверяют на радиационные и агрохимические показатели, включая содержание цезия, стронция и плутония. Решение о дальнейшем использовании земель принимают только после заключения нескольких государственных ведомств. Главный тренер Минского «Динамо» Сергей Брылин возглавил национальную сборную Беларуси по хоккею. Такое решение было принято на исполкоме, который прошел на базе Федерации хоккея Беларуси. Российский специалист, как и его предшественники, будет совмещать работу в национальной команде и в Минском «Динамо». А его предшественник Дмитрий Квартальнов возглавил ярославский «Локомотив». И о курсах валют Нацбанка. Доллар США 2,98, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 57 копеек, 10 китайских юаней 4,44. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные осадки и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 15-17 выше 0, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 26-28. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Настоящий успех – это когда на ногах любимые кроссы, в телефоне уведомления от верных подруг, а в голове четкий план, как завоевать этот мир. Всем привет! В эфире шоу «С толком» на Радиус ФМ. У микрофона Влад Радюков. Сегодня у нас в студии девчонки, которые объединили свои голоса и подарили нам настоящий гимн женской независимости и подлинной дружбы. Встречаем лауреаты конкурсов, яркие артистки и авторы горячей новинки песни «Королевы» Ангелина Волкова и Настя Соляная. Девчонки, привет!
3: Всем привет!
4: Всем здравствуйте!
2: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся и оставляй комментарии под анонсом этой передачи. Также смотри видеотрансляцию. Ссылки на сайте radiusfm.by. Вы выпустили трек «Королевы», настоящую песню «Манифест женской дружбы», где нет места соперничеству. Как родилась идея записать фит? Кто кому первый написал? Слушай, есть классная идея для совместки.
3: Это написала я, потому что мы с Настей познакомились еще на марафоне единства, на концерте в 2024 году. Спустя некоторое время мы стали очень часто пересекаться на концертах, на мероприятиях, на съемках, стали снимать очень много тиктоков и, в принципе, проводить очень много времени вместе. Но потом мы решили то, что в год белорусской женщины нужна песня про нас, про белорусских женщин, и поэтому тогда была написана песня «Королева». Я предложила ее Насте, она ее послушала, ей она понравилась. Мы сделали идеальную версию этой песни, и вот вы сможете ее услышать.
2: Настя, а вот как тебе вообще сама эта идея? Понравилась сразу?
5: Конечно, на самом деле, я как только увидела сообщение от Ангелины, я уже как-то воодушевилась, и потом послушала демо-версию, которую она мне прислала, и у меня даже не было ни секунды на раздумье, мне очень понравилась песня. Мы действительно немножко внесли каких-то правок, какие-то корректировки были тоже вместе проработаны нами, и сделали песню вот ту, которая нравится сейчас нам, и ту, которую могут слышать все остальные.
2: Вот в тексте есть классная строчка про то, что корона в душе, а не из магазина Versace. По-вашему, что такое здоровый эгоизм современной девушки и как сохранить вот эту самую внутреннюю корону, когда вокруг суета и стресс?
5: Я бы не сказала, что у современной девушки есть эгоизм. Я бы сказала, что эта строчка больше трактуется нами так, как нам не нужно, ну, не конкретно нам, а вообще нашим женщинам всем, не нужно какое-то подтверждение со стороны, да, то есть мы не опираемся на мнение окружающих. Наша корона, она внутри. Это собственная здравая оценка себя и свое самоощущение. То есть это больше об этом.
2: А ты согласна с этим?
3: Конечно, полностью. Потому что, правда, наши девушки не должны носить бренды, одеваться только в люксовые бренды или каждый год летать куда-то за границу, чтобы доказывать, что они сами себе королевы. Это ощущение внутри себя, которое ты должен передать другим и доказать, что ты и есть королева.
5: Да, то есть это не про какую-то внешнюю корону, да, брендовую внешнюю значимость, это все-таки про внутреннюю какую-то опору.
2: Угу. Вот мы знаем секрет, что до конца лета вы планируете снять клип на песню «Королевы». Раскройте хоть пару деталей сюжета. Это будет стильная девичья вечеринка, сюжетная история или много танцев?
3: Так, ну это все начнется с того, то, что мы такие люксовые девушки городские, которые привыкли к этой лакшери жизни. Мы резко перемещаемся. Так происходит то, что мы перемещаемся в деревню. Ну, а дальше попробую отстоять свое звание королевы и остаться королевой, несмотря на свое местонахождение. Но мы пока что, конечно же, все раскрывать не будем.
5: Да, без подробностей оставим
3: этот
5: момент.
3: Зрителям было интереснее смотреть. Но клип будет сюжетный, интересный. Я думаю, он всем безумно понравится.
2: Настя, ты вот как считаешь, что у вас должно получиться в итоге то, что вы задумали в этом клипе?
5: У нас обязательно получится, потому что, во-первых, сейчас очень много выходит на медиапространстве клипов, которые просто берут своей частотой смены кадров и какой-то яркой картинкой. И сейчас сюжетных клипов становится все меньше. И мы все-таки не хотим, да, вот как бы поддаваться вот этой вот тенденции. Мы хотим оставаться вот в сюжете, в сценарии, чтобы все-таки передавалась как-то концепция, задумка и смысл нашей песни через картинку.
2: А кто придумал сам сюжет?
5: Кстати, у нас есть режиссер, да, но дело в том, что мы немножко правили с Ангелиной сценарий, и как бы получается финальную версию все равно как бы сделали мы.
3: Сделали мы, да.
2: То есть не позволили полностью обойтись без ваших правок, получается.
3: Да, потому что что? Год белорусской женщины.
5: Надо слушать женщин.
3: Слушать надо нас.
2: Ну что ж, давайте послушаем сейчас вашу песню, а потом продолжим наш разговор.
1: Ты слушаешь шоу «С толком» на Радио Зета. Продолжение через несколько минут. Реклама.
6: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
4: Но у радио нет яркости.
6: Это пока.
7: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
6: Некоторые бонусы видно даже по радио.
7: Бетера. Твоему старту большие цифры.
8: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Реклама. Радиус FM. Наше. Hey!

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Мы снова в студии Радиус ФМ. У микрофона Влад Радюков, а у меня в гостях авторы горячей новинки «Песни королевы» Ангелина Волкова и Настя Соляная. Напомню, что в соцсети ВКонтакте есть группа программы «Шоу с толком». Можно подписаться, оставить комментарий под анонсом этой передачи. Также, если вы смотрите видеотрансляцию, можно под ней оставлять комментарии. Ссылки на сайте radiusfm.by. Ну, теперь давайте перейдем к следующему вопросу. Вот, Ангелина, у тебя буквально недавно вышел сольный трек «Настроение лета», с которым ты уже 29 августа будешь зажигать на фестивале «Твое зеленое лето». Какое настроение ты заложила в эту работу и чего ждать тем, кто придет послушать тебя живьем в конце августа?
3: Я хочу напомнить всем нашим слушателям то, что остались последние денечки уже лета, считанные эти жаркие дни, которые нужно провести с пользой, отдохнуть как можно больше, потому что, ну, на самом деле моя целевая аудитория — это подростки, это дети, это школьники, то, что совсем скоро уже начинается новый учебный год, и поэтому нужно отдохнуть, а тогда уже полностью вступать в него готовы.
2: Ну, я еще хочу тебе задать вопрос. Я знаю, что совсем скоро, в начале сентября, готовится еще один громкий релиз, твой дуэт «Все мы братья» с финалистом «Фактора Бои Дети» Дамиром Набиевым на музыку Евгения Олейника. Угу. Вы вот как раз завершили съемки клипа. Как вам работалось в дуэте с юным талантом?
3: Несмотря, что как раз-таки он очень молодой, юный артист, он уже очень профессиональный артист, профессиональный вокалист, просто очень хороший человек. Еще на «Фактор Бои Дети», когда я приезжала там снимать тиктоки со всеми, просто проводить время вместе, мы пели кавера, мы играли на фортепиано, он подпевал. Тоже мы словили уже тогда общий вайб, потому что он настоящий артист, он полностью умеет отдавать себя публике, он умеет проживать каждую песню. Он именно тот человек, кто вот заслуживает стать финалистом «Фактор Бои Дети», кто и заслуживал стать и победителем. Съемки прошли очень легко, потому что работать с профессионалами легко.
2: Понятно. И еще один инсайт на сентябрь. Вот твой совместный трек с итальянским певцом Рикардо Фарези или Фарези, как?
3: Фарези.
2: Музыка итальянская, текст твой. Как вы нашли друг друга и как удается соединить итальянские мелосы и белорусский текст?
3: В апреле 25 года у меня прошел сольный концерт, и буквально через месяц Рикардо приезжает в Беларусь и начинает давать тур сольных концертов в Минске, в Могилеве, в Витебске и в разных городах. И вот доходит до Могилева очередь, и зарождается такая идея у наших общих знакомых, так как у нас очень много их, так получилось, то, что можно придумать идеальную концепцию номера, которая понравится всем зрителям. И мы решаем то, что можно придумать, вот был потом номер на его сольном концерте, то, что я вышла с цветами, как будто я его ярая фанатка, вот, исполнили песню «Феличита» на русском, на итальянском, зрителям очень-очень понравилось, начали просить полную версию, где это можно послушать, где посмотреть. Мы сняли, вот, можно сказать, клип на наш кавер, тоже он собрал охват нашей публики, понравилось нашей аудитории, поэтому мы решили, что нужно продолжать это сотрудничество, эту коллаборацию, и Рикардо очень хорош как раз-таки в музыке. Мы когда послушали впервые вот то, что он написал, там уже и над текстом мы вместе думали, что-то придумывали, что-то делали. Ну и в итоге вот сейчас вы готовы услышать финальную версию.
2: Настя, вот у тебя за плечами ГИТИС, Белгос, филармония, кавер-бенд и участие в крупнейших республиканских акциях. Насколько театральное академическое образование помогает тебе сейчас делать драйвовую поп-музыку и уверенно вести себя в кадре?
4: Я бы не сказала, во-первых, что образование академическое, да, то есть несмотря на то, что я работаю в Белгосфилармонии, я все равно остаюсь в своем жанре, я занимаюсь жанром эстрады. И в ГИТИСе у меня тоже кафедра эстрады была. То есть как бы я не поменяла сферу своей деятельности, но любое образование, любая работа, любая площадка — это все равно опыт, который так или иначе тебе пригодится во всем, что ты делаешь в будущем. То есть, конечно, это мешать точно не может, это наоборот только приумножает мои какие-то успехи, мои какие-то навыки, и получается какой-то достойный результат.
2: То есть получается, что любой опыт ты используешь потом вот именно для своего продвижения, для себя в творчестве.
4: Конечно, мне кажется, так все делают, не только я.
2: А не было того, чему тебя учили где-нибудь там, не знаю, в ГИТИСе или еще где-то, и ты думаешь, ну, к этому мне точно никогда не пригодится?
4: Я не знаю, может быть, в начале только моего пути, в начале моего обучения в театральном университете, может быть, мне так казалось, что, блин, что я тут делаю, ползаю черепахой по полу, показываю стул, да, вот, и думаю, зачем мне это, никогда не пригодится, но все равно меня потом, как и всех театральных студентов, ломают в процессе обучения. И ты все равно понимаешь, что такое искусство, что все это нужно, все это важно, и все это потом еще пригодится.
2: Вот вы обе активно ведете соцсети и общаетесь с аудиторией. Насколько трудно артисту сегодня балансировать между постоянными съемками контента для соцсетей и работой над вокалом в студии? Получается, что надо это как-то все умудряться совмещать. Нельзя же что-то одно из этого забросить.
3: Мне кажется, соцсети — это и есть дополнение нашей творческой работы, нашей творческой деятельности, потому что мы буквально транслируем то, что мы делаем. И как раз-таки именно это не мешает нам, а дополняет вот все, что мы делаем. То, что мы показываем публике настоящих нас, что происходит за кадром, как получается там сделать такую песню. И наоборот, наши слушатели узнают нас только лучше.
4: Да, наша аудитория становится лояльнее тогда, когда мы немножко приоткрываем эту завесу. То есть мы не можем показывать всегда только вылизанную какую-то красивую глянцевую картинку. Да, нам нужно показывать закулисье для того, чтобы наша аудитория приумножалась, она узнавала нас, настоящих, те, какие мы, теми, какие мы есть, и становилась с нами ближе. Ну и, конечно, тоже мы не будем забывать про то, что женщины у нас все могут, они все успевают, поэтому и вести социальные сети, и записывать песни, и выступать на концертах, это как бы нам все подвластно, нам все под силу.
2: То есть получается, что это не часть какой-то рутины, а это стало органической частью вашей жизни.
4: Да, это правда. Угу.
2: Ну хорошо, а вот бытует стереотип, что женской дружбы в шоу-бизнесе не бывает, только конкуренция. Вот ваша совместная работа этот миф ломает. А в жизни получается поддерживать друг друга так же тепло, как в треке?
3: Я отвечу точно да.
4: Я тоже отвечу точно да. Хотя, кстати, вот сейчас в последнее время все больше и больше в наших жизнях с Ангелиной мы узнаем, ну, не то, что узнаем, просто встречаются случаи, когда действительно какая-то конкуренция, какая-то зависть присутствует. Но нас это, к счастью, обходит стороной. То есть не очень, не то, что не очень хочется, вообще не хочется таким вот качеством давать место в наших жизнях. У нас как бы все искренне, все честно, все по-доброму, все светлое общение.
2: Угу. А вот в дальнейшем у вас еще будут дуэты, или вы просто будете идти каждой своей дорогой, но при этом дружить, общаться?
3: Мы будем смотреть на отклик нашей аудитории в первую очередь. Как бы я не против еще одной.
4: Я тоже не против. Так что мы не зарекаемся о том, что это наш последний дуэт. Просто будем смотреть, насколько это близко нашим аудиториям. Потому что все-таки они у нас как бы смежные, но все равно у каждой своя.
2: А может, это будет какой-то постоянный дуэт?
4: А может и постоянный. Постоянный. Кто знает?
2: Ну хорошо, давайте перейдем к блицу. Вот есть три вещи, которые моментально поднимают вам настроение. По очереди отвечайте.
4: Я первая, что ли?
3: Давай.
4: Настроение, значит, концерт. Любой. Ну, просто вот сегодня концерт, это мне поднимает настроение. Погода.
2: Любой-любой концерт?
4: Любой-любой.
2: От того, перед какой аудиторией?
4: Нет, независимо.
2: Платный, бесплатный?
4: Неважно. Я, кстати, чаще выступаю бесплатно, чем платно. В общем, концерт, хорошая погода, солнце обязательно. То есть, если есть солнце, я сразу встаю с хорошим настроением. И, наверное, ну, какие-то друзья, какие-то близкие, которые с тобой будут в этот день. То есть, если все-таки я одна передвигаюсь, существую вот какие-то сутки, это все-таки не так весело, не так здорово, как если с тобой еще есть какие-то твои единомышленники.
2: То есть, если концерт и солнце, то это вообще идеальное сочетание. А если плохая погода, но концерт?
4: Ну, 50 на 50. Вот сегодня солнце, и сегодня у меня концерт. У меня сегодня хорошее настроение.
2: Твоя очередь, Ангелина.
3: Ну вот, это, кстати, доказывает то, что мы с Настей очень похожи, потому что у меня тоже. Это, наверное, концерт, это какой-нибудь айс-латте, вот вкусный кофе прям должен быть. И подруги, близкие друзья, кто будет рядом с тобой.
2: Я думал, кто-нибудь скажет, просмотры в соцсетях, лайки.
3: А лайки они всегда будут.
4: Или не будут, то есть мы же не можем это знать наверняка, за этим угнаться, от этого не должно зависеть наше настроение. Конечно, всегда приятно, когда ты просыпаешься,
3: да,
4: у тебя там
3: миллион
4: просмотры, лайки, охваты, ты видишь какой-то отклик от своей аудитории. Это всегда приятно. Но если от этого будет зависеть наше настроение, то мне кажется,
3: это
4: мы, уже
3: странно.
4: Мы когда-нибудь выгорим с Ангелиной.
2: Ну и теперь следующий вопрос. Самый любимый момент во время съемок новых клипов?
3: Так, наверное, то, что мы оставляем за кадром, то, что не попадает как раз-таки в съемки, вот эта дружеская атмосфера.
2: А не жалко то, что вот как раз вот это и не попадает?
3: А вот это все смотрят в соцсетях.
4: Да, как раз бэкстейдж, который мы показываем, то самое закулисье, про которое мы говорили.
2: Настя, а что ты ответишь на это же?
4: Я отвечу, что да, это действительно, во-первых, то, что остается за кадром, во-вторых, это вот эти вот волшебные моменты, когда в моменте съемки клипа у вас рождается что-то вот живое, что-то настоящее, что-то, что не по сценарию. И оно так органично и удачно вписывается в клип, что, ну, вот эти вот какие-то волшебные моменты действительно стоит записать вот в ответ на этот вопрос.
2: Ну и теперь следующий вопрос. Трек, который сейчас висит у вас на повторе в плеере.
3: Так, «Королева».
4: «Королева».
2: Ну а если чужой какой-то трек?
3: Это тяжело, потому что, мне кажется, все артисты, практически меломаны, у нас в плейлисте все подряд,
4: да,
3: все песни,
4: правда,
3: которые нужно еще спеть, выучить.
4: Выучить, да.
3: Да.
4: У нас такое там сборище, что нельзя нам давать телефон на какой-нибудь вечеринке, подключаться к общей колонке.
2: Хорошо. И вот есть какое-то, может быть, пожелание всем слушателям радио СФМ, чтобы чувствовать себя настоящими королевами?
4: Во-первых, слушать нашу премьеру, нашу песню «Королевы», потому что, как правило, она, ну не то, что как правило, это факт, она все равно как будоражит сознание, она энергичная, она танцевальная, она летняя, она веселая, то есть она поднимает настроение, и вот если для меня это концерт и солнце, то для кого-то, может быть, прослушивание нашего трека, да, станет каким-то мотиватором, каким-то поводом для вдохновения. То есть слушайте наши треки и слушайте вообще все треки на радио СФМ, но обязательно «Королевы» добавляйте в свой плейлист.
2: Ангелина?
3: Так, ну я хотела сказать то, что «Королевы» — это... Поймите, что вы и есть королева. Если вы, девушка, сидите за экраном, то выпрямите спину, вдохните, просто почувствуйте себя, поймите, что именно от вас зависит ваша жизнь, ваша роль, ваше существование. И, конечно же, пожелать всем хорошего настроения и провести хорошо остаток лета.
2: Ну что ж, напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы заряжались позитивом, говорили о музыке, дружбе, сольных премьерах и даже будущих международных фитах. У нас в гостях были очаровательные Ангелина Волкова и Настя Соляная. Девочки, спасибо за крутой разговор, и пусть трек «Королевы» звучит на полную из каждого утюга. Не забудьте заглянуть 29 августа на фестиваль «Твое зеленое лето», чтобы услышать девушек живьем. А видеоверсию этого эфира смотрите на нашем YouTube-канале, подписывайтесь и оставляйте комментарии. В студии был Влад Радюков. Настраивайтесь на нашу волну и живите с толком. Всем пока.
1: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные осадки и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 15-17 выше 0, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 26-28. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
6: Но у радио нет яркости.
7: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
7: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
8: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
9: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Радиус FM. Подробности на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были мама и сын. Сыну было уже 27. Он работал, но денег постоянно не хватало. То сломалась машина, то нужно джинсы купить, то до зарплаты. Мама помогала, потому что любила. Но однажды поймала себя на мысли. Она все чаще переводит деньги не из желания помочь, а из страха отказать. А сын все реже пытался справляться сам.
3: Если родители могут помочь, почему бы не помочь?
2: Помогать нормально. Психологи говорят, проблема возникает тогда, когда временная поддержка становится постоянной. В этом случае один постепенно привыкает спасать, а другой, что его спасут. И оба оказываются в зависимости друг от друга.
3: То есть деньги начинают удерживать отношения?
2: Иногда именно так и происходит. Для взрослого человека очень важно чувствовать, что он способен самостоятельно решать свои жизненные задачи. Это формирует уверенность в себе и чувство ответственности. Если же родители годами продолжают брать на себя роль финансовой подушки, взросление может очень затянуться.
3: Что помогает выйти из такой ситуации без войны?
2: Для начала честно поговорить. Не обвинять «ты сел нам на шею», а объяснить. Мы хотим помочь тебе стать самостоятельнее. Если поддержка действительно нужна, договориться о ее сроках и правилах. И помнить, сказать «нет» не значит перестать любить.
3: То есть настоящая поддержка – это не всегда деньги?
2: Иногда гораздо ценнее помочь советом, опытом, поиском работы или просто верой в то, что человек справится. Потому что задача родителей – не всю жизнь держать ребенка за руку, а однажды отпустить ее, чтобы он смог уверенно идти сам.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро... Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Президент подписал указ о развитии торговли и быта на селе. Так, для автомагазинов определят маршруты, периодичность и время прибытия. Персональную ответственность возложат на глав облисполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых субъектов. Новый порядок учитывает и пожелания сельчан, и экономические интересы бизнеса. Качество обслуживания на селе должно вырасти. В Минске разрабатывают схему размещения новых зарядных станций. К 2030 году в городе будет около 135 тысяч электромобилей. Власти подчеркивают, запас электроэнергии, инфраструктура позволяет развивать сеть на опережение. Тем более, что продажи новых электромобилей в июле уже достигли исторического максимума. Госстандарт напоминает, 31 августа – это крайний срок, когда владельцы средств персональной мобильности могут пройти оценку соответствия по упрощенной схеме. Спрос на услугу увеличивается. С момента вступления указа в силу выдано уже 3500 выписок, а за 3 недели августа прирост составил почти 40% по сравнению с июлем. В настоящее время лаборатории функционируют в штатном режиме. Полный перечень центров доступен на сайте Госстандарта. Во Франции вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию для неизлечимо больных взрослых. Пациенты должны быть совершеннолетними, страдать от невыносимой боли и быть гражданами Франции или постоянно проживать в стране. Решение принимает врач и спецкомиссия. При этом пациент может в любой момент отказаться. Закон вызвал споры, католическая церковь и часть врачей выступили против. В Пекине начал тестовую работу ресторан, где весь процесс от замеса теста до подачи блюда выполняют роботы. Посетители сканируют QR-код, делают заказ, автоматическая система готовит лапшу, добавляет соус и передает блюдо мобильному роботу-доставщику. Сотрудники нужны только для контроля и пополнения продуктов. В меню 3 вида лапши с разной степенью остроты. Ресторан откроется для всех желающих уже в этом месяце. Это заключительные новости на сегодня. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные осадки и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 15-17 выше 0, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 26-28. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. «Радиус ФМ» – горячие новинки. «Радиус ФМ» – музыка днем и ночью. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Технологии будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Большинство из нас привыкли наблюдать за птицами мельком, когда пернатый гость на пару секунд прилетает на подоконник или ветку в саду. И тут мы пропускаем самое интересное. Как строятся первые гнезда, как появляющиеся из яиц птенцы делают первый вздох и как родительская забота превращает их во взрослых особей. Но что, если превратить собственный задний двор в круглосуточную трансляцию дикой природы прямо на экране смартфона? Наблюдать за тайной жизнью птиц в реальном времени теперь можно с помощью всего одного умного устройства.
0: Технодзен.
1: Это Rainbin – классический деревянный скворечник, объединенный с умными технологиями. Внутри корпуса установлена широкоугольная смарт-камера с углом обзора 122 градуса по диагонали, инфракрасной ночной подсветкой и двухсторонней аудиосвязью. За счет умной системы датчиков устройство мгновенно отправляет пуш-уведомления на смартфон через приложение, как только птица прилетает к гнезду или проявляет активность. Скворечник легко монтируется на дерево, забор, столб или даже стену. Дома. Его корпус из качественной древесины полностью защищен от дождя, ветра и даже солнца, а за непрерывную автономную работу отвечают встроенная и внешняя комплектная солнечная панель. Кстати, все аудиозаписи можно сохранять на карту памяти или в облако, передавая данные по Wi-Fi. Выглядит устройство при этом не как обычная кормушка для птиц, а как полноценный домик с несколькими выходами. Стоимость такого новшества приличная – 2300 белорусских рублей. Лично мне кажется, что если вы орнитолог, то это отличный шанс следить за птицами и их жизнью, не выходя из дома.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные осадки и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 15-17 выше 0, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 26-28. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

системы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny. Dracula.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные дожди и грозы. Ветер южный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Могилеве плюс 18-20, в Минске плюс 19-21, в Витебске 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гродно плюс 22-24, в Гомеле 26-28 с плюсом. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Радиус FM.

0: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
1: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные дожди и грозы. Ветер южный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Могилеве плюс 18-20, в Минске плюс 19-21, в Витебске 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гродно плюс 22-24, в Гомеле 26-28 с плюсом. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Радиус FM. Наше.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ожидаются также сильные дожди и грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Днем в Могилеве плюс 18-20, в Минске плюс 19-21, в Витебске 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гродно плюс 22-24, в Гомеле 26-28 с плюсом. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.